хороша ложка к обеду, а друзья за столом и напиток, о котором только что пел Николай Басков, в бокалах в выходные. Ну, а сейчас свой домашний бар закрываем на ключ и кидаем его с моста, этот самый ключ от бара, в какую-нибудь близлежащую речку, чтобы сплавать за ним в выходные, и потом все заново начнется, опять друзья соберутся лучшие, и лей-лей, не жалей. Ну, а пока льем стаканы минеральную водичку, можно чай заварить или кофе сделать чашку. Все, что поможет нам проснуться правильно и взбодриться в этот понедельник. Готовимся работать под песни на русском. Ну, а я, Крылов Илья, уже на своем посту. Работаю только для вас.

Может быть, конечно, у кого-то и работает эта схема из вас уйти, чтобы вернуться, но только не в общественном транспорте. Встали с насиженного места, все, вернулись обратно, а там уже обязательно кто-то другой сидит и на тебя удивленно глядит, когда ты пытаешься объяснить, что в небе парила перелетная птица, я уходила, чтобы возвратиться. Вот именно вот на это место, на котором вы сидите, извините. Знаешь, что птичка летит и знаешь куда? Вот туда подальше, ответят нам. Но это самое малое культурное, мне кажется, что получим в ответ. Ладно, полетели дальше на русском радио под песню «Где они вместе». Но каждый друг для друга не пара. Нет, так и есть. В реальной жизни они очень-очень хорошие друзья. Дима Билан и Мари Краймбрери.

0: мечтать о чем-то очень даже запредельном, нереальном, все мечты имеют свойство сбываться. Надо пробовать, пытаться снова и снова, снова и снова. Если с первой попытки двери твои мечты не открылись, надо другую тактику выбрать, когда ты сказал себе: ну и ладно, ну подумаешь, буду жить дальше, заниматься другими делами, себя в чем-то ином искать и проявлять. И вот как раз вот здесь, когда ты затаился для той несбыточной мечты, все получилось само собой. И тебя нашли, и предложение тебе сделали, от которого ты не можешь отказаться. Так что удачи вам, помните, все обязательно получится.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русское радио.
1: Русское радио, все будет хорошо. Русское радио, все будет хорошо.
0: Русское радио.

Именно рассвет мы сейчас с вами встречаем с теми, у кого на часах, как на моих, в Москве 4.05, потому что чем дальше на восток нашей страны, тем больше людей, у кого время не утреннее, а дневное уже становится. Так что кому-то доброго утра я желаю, кому-то из вас прекрасного дня, замечательного понедельника. Я поймал себя на мысли, знаете, на какой сегодня? Как мне нравится встречать рассвет после дождя с грозой. Окно в студии Русского радио. Я, Илья Крылов, открыл настежь, впустил чистейший воздух, наполненный озоном. Он мне помогает работать, так что в удовольствие все это здесь у меня, у микрофона. Да и вообще, вы знаете, каждый эфир, конечно же, удовольствие. Но сегодня как-то по-особенному все. Вот он, главный плюс ливня с грозой. Знаете, во всем нужно видеть плюсы. Тогда и минора будет меньше в жизни. Подключайтесь ко мне.

Единственная занозонька – это пробки городские, когда вечером в пятницу мы едем за город, в луга, в поля, в рощи березовые, пообнимаемся там хорошенько с березками все выходные, а потом вечером в воскресенье опять хороводы в пробках водим, когда с дачи возвращаемся в город, чтобы в понедельник на работу выйти. Надеюсь, все пробки вы уже давным-давно проехали, выспались за эту ночь и, как огурчики хрустящие, хрустите чем-то вкусненьким на кухне у себя. Завтракайте. Приятного аппетита. А вот вам и песня для того, чтобы помечтать и поймать вайб, как молодежь говорит. Ну, то есть настроение этого дня на русском радио.

0: прошлом, но на тот момент он один из участников этого коллектива Челси. Роман Архипов показал свою любимую домашнюю зверушку в доме у музыканта. Появился новый член семьи, это щенок по прозвищу Шерри. Я посмотрел сейчас это фото, знаете, умиляет просто на 1000%. Кстати, вы тоже можете это сделать, посмотреть в канале Русского радио в Макс, и не только. Подписывайтесь на все наши официальные каналы, социальные сети, ставьте лайки под теми публикациями, которые вас зацепили. Можете и своими фото делиться, там, кто из питомцев дома у вас живет. Комментарии оставляйте обязательно. В общем, мы, Русское радио, для вас абсолютно открыты. Общаемся с вами на любые темы 24 часа в сутки. И круглосуточно, конечно же, дарим любимые песни.
1: На Русском радио Илья Крылов. На этой неделе номер 3.

Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. «Золотой граммофон» на русском радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

так не вдохновляет и не включает у тебя второе дыхание, как мысль о том, что скоро ты поедешь домой. И вот как раз именно об этом я сейчас и думаю. Еще 2 часа эфира и домой отдыхать. Ну а пока не расслабляюсь, собираю все свои силы в кулак и пальцами нажимаю на нужные кнопки эфирного пульта Русского радио, чтобы выпустить к вам на волю в приемнике песни в исполнении группы «Винтаж» Анны Семенович. Послушаем Артика и Асти. Ну а пока друг без друга нам никак. Он без нас не может, мы без него не можем. «N.U» на русском. Ну а меня зовут Илья Крылов. Всем большой привет!

против, 100 человек и 100 мнений, никогда никому не будет идеально. Не угодишь. Ну и ладно, ну и не надо. Главное, чтобы нам с вами нравилось делать то, что мы делаем в жизни, мы получали удовольствие от процесса и, конечно же, итога наших дел. Ну а если надавить на педаль газа в авто, в котором мы едем по улице, в рамках допустимой скорости, по знакам, естественно, быстрее будем на работе. Так что, если вы сейчас за рулем, ребята, эта песня специально для вас. Поехали с ветерком, и пусть все светофоры на нашем пути будут зелеными.

0: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
1: Нет.
0: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
2: вкусная жизнь.
0: 0 калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30 на Русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Отправил девушке вместо букета роз 10 килограммов мяса. Ее папа сразу добавил меня в группу «Семья». Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

с вами уже себе не изменяем. Да, специально вот пораньше проснулись в этот понедельник, чтобы все успеть, все и всех собрать, кого на учебу, кого на работу. И только глаза мы открыли, пробудились. В ту же минуту рука потянулась к радиоприемнику, чтобы включить русское радио. И по волнам от песни к песне подпеваем и просыпаемся вместе с вами. Это делаю я, Крылов Илья, и Бурито тоже с нами.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио» Иваново зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушать?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: Какую сказку чаще всего девочки Ханни читали в детстве перед сном? Да-да, про то самое зеркальце. Скажи, да всю правду расскажи, кто на свете всех милее, всех румяней и белее? Ханна! Ханна, ты прекрасна, спору нет. И еще пару девушек я бы выделил прямо сейчас. Это Зиверт и Элсу. Скоро их послушаем на русском. Ну а пока путь к тебе, наш дорогой слушатель, прокладывают Бахти и Туркен. Встречайте. Но сначала давайте представлюсь, кто здесь у микрофона.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
1: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
2: Мясной гурман.
1: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
4: Здравия желаю. Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
5: Да, а в чем дело?
4: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
1: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: А руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
4: Вот это кайфово.
5: Это кайфово. Но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
4: Можно же передарить.
5: Передарить нельзя.
4: Почему это?
5: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Русское радио. Золотая история. Алсу. Свет в твоем окне.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: Ну, после такой пробежки под песню «Зиверт» «Бери и беги», переходим на ходьбу, дыхание не сбиваем, восстанавливаем, и главное здесь не останавливаться нам, без резких движений, пожалуйста, все делаем плавно, постепенно, бегуны понимают, о чем я сейчас говорю, вот как хорошо мы занимаемся спортом в этот понедельник, очень полезно, с утра пораньше по Москве. 6:21, время столичное, время заглянуть нам в календарь, сегодня 18 мая, музейных работников и почитателей давайте поздравим мы с Днем музеев. Моряков-балтийцев поздравляем с Днем Балтийского флота. А еще вроде бы как майские жуки сегодня должны полететь. Ну, пока я лично не видел, но, возможно, они уже где-то жужжат, летают. Сегодня день рождения майского жука.
0: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: Русское радио.
0: Русское радио. Всегда с тобой.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Надеюсь, вам от меня осталось хорошее настроение. Как мог, так и создавал. Ну а дальше, они это будут делать. Русские перцы. Главное утреннее шоу страны. Слушайте, улыбайтесь и просыпайтесь. Спасибо вам огромное за теплую компанию, что были рядом и слушали вместе со мной наши любимые песни. Обязательно это повторим в ночь со среды на четверг. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Реклама на русском. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Если вас что-то смущает во мне, не нужно ставить меня об этом в известность. Попробуйте пережить это потрясение самостоятельно. Рекламная служба Русского радио.

0: красные, я не отдам тебя никому.
1: Вкусная жизнь.
2: Вкусная жизнь.
1: Вкусная жизнь.
3: Вы вегетарианец или убежденный мясоед?
4: Нет.
3: Всю жизнь на диете или любите хорошую кухню? Тогда для вас
1: вкусная жизнь.
3: Вкусная жизнь. Ноль калорий. Зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30
2: на Русском радио.
3: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
7: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
8: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минэкономразвитии заявили о готовности российской экономики к снижению ключевой ставки. Глава ведомства Максим Решетников сказал в беседе с РБК, что инфляция демонстрирует устойчивое замедление. В годовом выражении она опустилась до 5,5%. Снижается ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков. Кредиты бизнесу и населению не растут. Все это, по словам министра, открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики. Миноборнауки заявили о праве вузов добавить абитуриентам 15 дополнительных баллов за личные достижения. Они также учитываются при равенстве поступающих по остальным критериям, сообщили в ведомстве Интерфаксу. Количество баллов и основания вузы устанавливают самостоятельно. Среди критериев могут быть окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие значка ГТО, дополнительное образование по профилю программы и прохождение военной службы. Министр здравоохранения перечислил справки, которые можно получить без посещения врача. В интервью РИА Новости Михаил Мурашко заявил, что через сайт госуслуг выдают рецепт на лекарства, сертификат о профилактических прививках и справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение. Еще внутри сервиса можно получить направление на госпитализацию, протокол консультации в рамках диспансеризации и справки о постановке на учет по беременности. «Зенит» стал чемпионом России по футболу в рекордный 11-й раз. Чемпион прошлого сезона «Краснодар» оказался на втором месте. Бронзу завоевал «Локомотив». В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне «Акрон» и махачкалинская «Динамо» встретятся с командами первой лиги, ну а «Сочи» и «Нижний Новгород» покинули высший дивизион. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Часа о «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Ненаглядненькие. Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, ненаглядненькие вы наши. Как дела? Хорошо! И у нас тоже хорошо. Здесь главное на главном. Здесь русский перс на русском радио для вашего шикарного настроения, чтобы оно взлетело еще выше, выше и выше. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Это русские перцы. Люди, привет!
1: Доброе утро!
2: Здравствуй, большая страна!
1: Ой, какое было светопредставление в столице этой ночью. Гроза, дождь.
0: Кто снял клип?
1: Я.
0: Так волосы развиваются, все мокрые.
2: Как всегда, мы все проспали.
0: Что?
2: Ну, потому что нам на эфир рано вставать.
0: Не знаю, я смотрел за окно, смотрел и думал, господи, как хорошо, что завтра я увижу вас, услышу. Боже мой.
2: Не, я что-то слышал сквозь сон. И думал, ну, наверное, опять Антон фотографирует.
0: А вот сейчас ты расскажешь. Я сплю ниже этажом.
2: Поклонники, поклонницы. Ну что, ребята, у нас сегодня, как всегда, розыгрыш денег.
0: 10 тысяч рублей. Да.
2: Да.
1: Игра против правил называется.
0: Ну, как-то поддержать вас после выходных, потому что... По-любому все профукали на шашлычке.
2: Да.
1: А еще у нас слово «Не воробей». Будем играть в этом часе, где разыгрываться будет уже колонка от русского радио.
0: Да. Обожаю. Два человека.
2: А еще у нас есть точка на карте, где ничего не разыгрывается, но зато очень много полезной информации. Это перченый гороскоп.
0: Да, там 12 точек просто.
2: 12
0: точек. Я бы даже сказал. Да.
2: Поэтому я предлагаю прямо сейчас начать, конечно, с музыки, а потом вот все вышеперечисленное.
0: Размяться, дорогие друзья, в планку вставай и ручки в ножки дрыгай.
3: Главное – утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Повеселимся, блин.
1: Новая песня на русском. Давай не ждать, Жигута
2: завтра, звездопад. Всем привет, я Мари Краймбрери. И вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
1: Русское радио.

0: Да, Антон хочет собаку. Дайте Антону собаку. Еще одна новость, подтверждение. Значит, еще одно доказательство. Сон вместе с собакой продлевает жизнь на 20 лет, доказали ученые.
1: А вот не помешало бы, кстати.
0: Сейчас мне могло бы быть 66.
1: Да.
0: Понимаете?
1: Почему нет? Тебе будет 66 когда-нибудь.
0: Да, через 20 лет. Ну вот. А значит, благодаря питомцу у человека снижается уровень стресса и нагрузка на сердце. А еще начинает вырабатываться гормон любви, окситоцин. Питомец выполняет роль антидепрессанта и буквально продлевает жизнь.
2: А то есть не может заменить питомца там супругу, мужа, нет? Ну, я имею в виду,
0: если ты имеешь в виду, что жена мне иногда говорит, иди сюда, пес, это не то, это совершенно другое.
1: Нет, ну, а кто мешает, например, двойную дозу окситоцина получать и от супруги, и от собаки?
2: Знаешь, какая прелесть.
0: Слушай, а это на самом деле хорошо.
1: Получается, что ты продлишь себе жизнь не на 20, а на 40 лет.
0: Сейчас мне могло бы быть 86.
2: Ребята, так мы ученые с вами.
3: Реклама на русском. Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
4: А что еще?
3: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
4: Выгодно.
3: Да, но предложение ограничено.
4: Бегу звонить.
3: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца. Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Тейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союзметалл» 93 90 40.
5: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
6: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
3: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
8: «Нам пора на свалку!»
3: Приходи за новой мебелью в «Сокол». Большая весенняя распродажа ждет тебя. Скидки до 50%. Ваша спальня наполнится уютом. Кухня засияет, а гостиная станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19. Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
9: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
10: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
11: Да, а в чем дело?
10: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
3: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредитор ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Пока женщина спит, ты еще не виноват!
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
15: Ветер меняет направление.
14: Русское радио.
16: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
14: Слушайте лучшее, любимое на русском. Каждые выходные с 9 до 11. Вкрутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным.

0: перцев. Как бы вы ни сопротивлялись, как бы вы ни прятались, как бы вы ни отнекивались, но он пришел.
1: Господи, все, трепите за это. До конца будет.
0: Перчет и гороскоп. Это Овны. Сегодня вам лучше не распыляться. Выберите одну цель и бейте точно в нее.
2: Тельцы, вас ждет приятный повод для гордости самим собой.
0: Это мы любим.
1: Многоуважаемые близнецы, любопытство приведет вас к неожиданному открытию.
0: Раки, кто-то нуждается в вашей поддержке больше, чем показывает.
2: Львы, день отлично подходит для ярких поступков и смелых решений.
1: Дева, даже небольшой отдых сегодня пойдет вам на пользу.
0: Весы, вы окажетесь в нужном месте в очень удачный момент.
2: Скорпионы, сохраняйте хладнокровие, именно оно станет вашим преимуществом.
1: Стрелец, новая идея может быстро превратиться в серьезный план.
0: Козероги, вас ждет разговор, который много расставит по местам.
2: Водолеи, неожиданная похвала подарит вам заряд мотивации.
1: Рыбки, дорогие, сегодня стоит чаще как-то прислушиваться к себе, а не к чужим советам.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио представляет. Тридцатилетие группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по колено. С утра и до вечера. Каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх» на русском радио. Реклама на русском.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
14: Юбилейная, 15-я, русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
15: 16+.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
1: Хороший слух – это когда слышишь
4: только хорошее.
1: Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: на русском радио.
1: Ребята,
2: да.
3: Да.
1: Айда со мной открывать школу серфинга в Москве.
2: Я чисто посмотреть там. Доски, купальники.
3: Там самое главное, на проводок привяжись.
1: А, я не буду привязываться никуда. Я ее открываю, школу.
2: Мы тебе должны держать на коротком поводке, чтобы ты не утонула. Да. Понимаешь?
3: То есть ты директором хочешь
1: Конечно.
3: Быть?
1: Конечно.
3: Ну ладно.
1: Вас хотел взять в долю в бизнесе, ну ладно. А климатологи заявили, что в центральном регионе России скоро вырастут пальмы вместо берез.
2: Ну наконец-то.
3: Ой, а до 6 июня успеет вырасти?
1: Нет.
3: У меня просто отпуск.
1: Из-за глобального потепления климат столицы постепенно становится похож на юг России. И по прогнозам специалистов, уже через несколько лет Москва может напоминать Воронеж, а позже даже Сочи.
2: Действительно, да. Воронеж это я видел, там пальмы.
3: Угу.
2: Вот.
3: Пальмы
2: а в Сочи,
3: парами.
2: Да. А в Сочи, помнишь, да? Там же к нам подошел знаменитый доктор, специалист, доктор Албан. У него и прическа соответствует.
3: У тебя хорошая память, потому что все, что было в Сочи, у меня вообще напрочь отбило.
1: Стерло. Короче говоря, осталось организовать нам как-то море. В Москве можно вообще никуда не улетать.
3: Ну что, Химкинское водохранилище, пожалуйста.
2: Опасно.
1: Соленое хочу.
2: Соленое хочу? Короче, дай ей в облу и продолжим про море рассказывать.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: радио.
1: Ну и ладно, будем.
2: Ну и будем, что? Будем.
3: Не, будем не только мы.
2: Будем быть.
3: Да, будем не только мы, но будут и еще два человека.
2: Будут?
3: Будут.
2: Итого пять?
1: Да, в понедельник нам мало троих.
2: 3+2 – это 5. Я умею считать.
1: Молодец, Антош.
3: Да, хороший фильм.
2: Спасибо.
3: Да. Нам надо сейчас два срочно человека сюда, которые будут биться за колонку.
2: А как они дозвонятся, если вы не говорите цифры?
1: А мы скажем.
3: Все знают уже этот номер телефона, но если вдруг, ну вот по какой-то такой странной причине вы не помните наш номер телефона, мы
2: то напомним... мы его вам и не скажем.
1: То значит не позвоните.
3: 8495-995-105,7. Слово «Не воробей».
1: Ждем, ждем, ждем.
2: Ждем.
4: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
4: 0+. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредит». Банк ВТБ ПАО.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
2: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду. А? Рекламная служба русского радио. 579-7799.

0: слово. Слово не воробей. Хотя...
1: Итак, дорогие друзья, у нас игрушечка «Слово не воробей». Две очаровательные девушки, потрясающие королевы красоты, дозвонились. Первой дозвонилась Оленька из столицы нашей родины. Оль, привет.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Оленька, здравствуй. Значит, вторая дозвонилась у нас Виктория. Вика из города Санкт-Петербург. Виктория, приветствуем.
5: Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Вик, погромче, пожалуйста.
1: Вик, очень далеко. С громкой связи уходи, дорогая, потому что ничего не слышно будет.
2: Алло.
1: Вот уже слышно. Виктория, поприветствуйте Ольгу. Ольга, поприветствуйте Викторию.
4: Здравствуйте,
3: Виктория,
4: доброе утро.
3: С утра.
2: А сейчас, девочки, начинается битва. Прям вот давайте с места в карьер прыгаем и поем песни по очереди, где встречается слово «самый», «самая», «самое»,
1: да,
2: «самые».
1: Любую совершенно песню. Любую песню, где «самый», «самое», «самое», «самое», да.
3: Начинает у нас Олечка, она дозвонилась. Первое вам слово.
1: Ольк, давай.
2: Кто собьется, тот и проиграл. Оля.
4: Песня «Жасмин».
1: Олька, пойте, пой, пожалуйста. Олька, пой. «Жасмин» за тебя не споет.
2: Принимаем только песню.
4: Самый любимый, самый родной.
2: Не-не-не, надо спеть. Не просто декламировать. Хорошо, вы пропускаете ход. Вика, далее вы.
5: «Самое сердце на поражение».
1: Викуся, пой, пой. Иначе...
5: «Самое сердце на поражение».
1: И ты заменяешь Лазарева на ближайшем концерте. Молодец,
2: так,
1: хорошо.
2: Вика.
3: Оля.
1: Хорошая песня. Вот это.
2: Оленька, ну что
3: Олечка,
2: ж такое?
3: Если не будет никакой песни, то мы будем вынуждены начать считать.
2: Да.
3: Три.
2: Кто первый собьется, а вы уже сбились один раз.
1: Один умеет считать до пяти, только, к сожалению.
3: Я умею считать.
1: Оля,
3: вот
1: Оленька,
3: с половинкой.
1: Давай.
2: Ну что, в этой битве Москвы и Петербурга побеждает все-таки Санкт-Петербург.
1: Эх, значит, Оленьку целуем, обнимаем. Виктория, дорогая, с победой вас. Оправдали свое имя. Трубку не вешайте, поболтаем с вами, потому что вам колонка большая такая, музыкальная.
0: Слово «не воробей» на русском радио.
6: Спонсор часа — ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный.

0: Русском радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
7: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
9: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы. Пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577-088.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Может, я была тебе посланием. Русское радио.
4: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: Вот оно какое!
5: Наше утро!
6: Русские перцы!
7: Мы вот так вот отмечаем громко! Ой, можно выключу? Что за противный голос?
8: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
7: Дива-ла-дива.
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Социальный фонд в конце мая начнет автоматический пересмотр отказов на значение единого пособия для многодетных семей. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Речь идет о случаях, когда средний душевой доход превышал прожиточный минимум не более чем на 10%. Начиная с 22 мая пересмотр запустят в проактивном режиме без лишних заявлений от родителей, передает РИА Новости. Ранее по поручению президента был принят закон, позволяющий сохранять выплату при небольшом превышении дохода. Если лимит превышен незначительно, семья сможет еще год получать 50% от регионального прожиточного минимума. Министр подчеркнул, что нововведение направлено на поддержку многодетных и позволит избежать ситуации, когда семьи теряли пособие из-за формального превышения дохода. В онкологических больницах может появиться отдельный кабинет медицинского психолога. Это следует из проекта Минздрава. Согласно документу, психолог войдет в штат медучреждения наравне с онкологом, радиотерапевтом и эндокринологом. Пациентов планируют направлять на консультирование по вопросам, связанным с заболеванием и стрессовой ситуацией. Авторы инициативы считают, что психологическая помощь должна быть такой же доступной, как и сама терапия. В Ивановской области готовят к летнему сезону пляжи. По словам сотрудников спас-отряда, уровень культуры отдыхающих оставляет желать лучшего. Каждый год с дна водоема спасатели извлекают битые бутылки и другой опасный мусор, который может травмировать купающихся. Обычно на очистку стандартного пляжа двумя водолазами уходит целый день. Напомним, купальный сезон в регионе обычно стартует 1 июня. В прошлом году в нашем крае было открыто 22 общественных пляжа и 4 частных. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Новости. Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет.

0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, это второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Чтобы вам было хорошо, нам было хорошо, да и, в принципе, всем было хорошо, кто слушает и ощущает нас. Полина Жукова, Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро!
1: Здрасте!
3: Ну, а тем, кто вернулся с дачи, большой-большой привет! Я вот тоже вчера отдыхал на даче у родственников.
2: Отдыхал даже на даче?
3: Ну, там потому что должна была гроза начаться, дождь, и мы, в общем, картошку решили вчера не сажать. Но, значит, я гляжу, у них очень красивый гараж. Прошлой осенью они его начали строить. И вот они все-таки его достроили. Классный такой. И рядом, смотрю, лежит кусок материала. Говорю, это что такое? Они мне начали рассказывать, значит, что все строили сами, дядя с братом. Но не все, конечно, было идеально. Вот вроде как стены, все нормально получилось. А вот когда они пытались сделать крышу, поправить там панели, что-то пошло не так. Короче, они сделали замеры, расчеты, распилили деталь. И оказалось, что они ее распилили в зеркальном отображении. То есть в пазе оно не входит. Пришлось заказывать заново еще один комплект панелей, все это распиливать. Ну, в общем, вот так вот. Пытались сами починить, но сделали только хуже.
1: Да ладно, зачем крыша? В гараж под звездным небом. А, классно.
2: Главное, стены есть. У тебя такой гараж?
1: Да, у меня такой же.
2: Понятно.
3: У Антона и дом такой.
1: Да.
3: Без крыши.
2: Да он сам такой, я бы сказала.
1: Без крыши. Под звездным небом. Я сам такой. Ветер в голове.
3: Поэтому хочется спросить не только удачников, но и вообще у всех.
1: У неудачников тоже.
3: И у них тоже. Что вы пытались починить сами, но сделали только хуже?
2: Отличная тема для понедельника. Как раз, мне кажется, супер обсудить. Пишите свои истории у нас в социальных сетях.
1: Да, вот она такая веселая, депрессивная тема.
3: Нормально.
1: Ну что, рука, да, это вы, ой. Ну, если у вас руки, вот, ну, как...
3: А ты заметил, что вот любое слово, которое начинается со слова «руко», оно какое-то всегда неприятное.
1: Кроме рукотворный.
3: Вот, да. Ну, напишите нам, пожалуйста. У нас есть еще и смски, и мессенджеры. 8-916-003-105-7.
1: Хотим фотографии.
2: Я придумала слово.
1: Ну, какое?
2: Вспомнил. Рукоплескать. Прекрасное.
3: Рукоприкладство. Еще есть.
1: Рукоплескать? Сначала руки надо сначала это самое смочить,
3: чтобы плескать.
2: Рукомойник.
1: А сама такая.
0: На русском радио.

еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ну, пытались вы сами что-то починить, но сделали только хуже. Вот расскажите нам, что это было. Написал нам Сергей, что он попытался починить наушники, скрутил, значит, провода изолентой, и теперь они работают только, когда он стоит в определенной позе.
2: Молодец. А что это там мужчина скрученный слушает?
3: Он с этими наушниками...
4: Реклама на русском. Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Компания «Союз Металл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союз Металл» 93 90 40.
11: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
12: Пьяная олень дороги не хозяин.
13: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
14: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
15: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
14: И можно заехать сразу?
15: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
16: Ваша квартира в ЖК «Левитан». От «Аквилон регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
17: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
18: Русское радио «Иваново» и «Парк Степанова» приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
19: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
20: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.

0: молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
4: Мобильное приложение Русского радио.
5: Русское радио.
4: В любое время. В любом месте. Вместе.

0: починить сами, но у вас это не получилось.
1: Хорошо,
0: что, все? Ой, да, слушай.
1: Вот в данный момент жук у наушники чинит. Вот, получилось, смотри.
2: У меня слишком длинные ногти, они опять застряли.
0: С техникой ты на «вы», мы уже это поняли. Нет, лучше не подпускать тебя.
1: Извините.
0: Да. А, вот, например, нам Света пишет, она хотела починить свой фен. В итоге у нее фен этот загорелся. Ну и, короче, теперь она осталась без фена.
1: Сушит. Во-первых, хорошо, что она пишет. Угу. Это уже очень радует, потому что загорелся, и ладно, фен купить можно новый. Но да, некоторые же чинят фен лежа в ванной,
2: угу. Ой,
1: а потом пушми.
0: Слушайте,
1: дар-дар-тачми.
2: Это вряд ли совет, Антон.
0: Вот, и, кстати,
1: ой, какие бурлилки.
0: Вот про бурлилки нам написала Вика. Она говорит, а я пыталась прочистить канализацию. Насыпала туда каустической соды, но не знала, что надо кипятком промыть. И у меня там все застыло в камень.
1: Это какая-то каустическая версия, да, песни?
0: Ну, такая немножечко, да.
2: Так, только надо сказать, чтобы люди не повторяли все эти советы, которые тут звучат сейчас. Как
1: не, ни в коем случае, ребята,
2: сделать.
1: Это не как инструкция к применению. Нет, вы что? Нет, не руководство к действию, но попробуйте, извините.
0: Но бурлит она очень классно. Ну, сода каустическая.
1: Да?
0: Да. Ну, когда прочищает, там как-то надо по технологии, ребят. Ну, пользуйтесь.
1: Но мы ее не знаем.
0: Читайте инструкцию.
1: Поэтому, если кто-то попользуется, вы скажите, вдруг у кого-то получится. Ну, один из 10 хотя бы может написать нам.
0: Ну, ребят, это не руководство к действию, понятно?
1: Но, нет.
0: Мы вам ничего не рекомендовали.
1: Но попробуйте.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Как жить здорово, чтобы быть здоровым? В понедельник в 20:30. Ближе к телу на русском радио. Реклама на русском.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк.

0: параметрам.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла!
4: И мне!
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
5: О, да!
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
13: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ребята, ну расскажите нам, пожалуйста, когда вы попытались что-то починить, но сделали только хуже, вообще сломали. Вот Василиса Юрина нам написала, она хотела починить цветочек, пересадить его, подлечить, и в итоге угробила.
2: Ой. Угу. Это, кстати, прям про меня история. Сколько было угроблено цветов моими руками, когда я решила их пересадить?
1: Вот я пересадил вчера Венерину мухоловку. У меня такая гостья, да, теперь живет. Надеюсь, что она переживет это все, потому что она, в принципе, выпустила вот эти вот свои ловушечки новые. А там у нее грунт, специально кислый торф. И поливать ее надо дистиллированной водой, оказывается. В общем, сложное Господи, выходит. Но зато, слушай, как классно она эти... Хоп! Закрывает ловушки.
3: Да.
1: Ну, смотри, у меня цветет сейчас фиалка.
3: Так.
1: Розочки сейчас зацветут скоро. Магазинные. Уже 5 лет цветут. Так, глоксин. Два больших цветка выросло.
3: Так.
1: Так, что у меня еще?
2: Не забудь про свой замиакулькас.
1: Замиакулькас у меня очень пышный, да. И у меня, самое главное, не ушла спать еще пока на летний сезон рождественская звезда. У меня до сих пор Рождество дома.
3: Слушай, я тебе хочу сказать, что мне кажется, Донцова, когда писала про садовника.
2: Срисовывал с нашего Димки.
3: Однозначно, Диман. А ты, кстати, вот в комбинезончике такой веселый с лопаткой будешь хорошо смотреть, как брат из Марио.
1: По поводу лопаток. Я тут зашел в продуктовый магазин и смотрю там, где всякая всячина лежат. Маленькие такие грабельки, маленькая лопаточка.
3: Это для успокоения. Это для успокоения. Это песочек вот так вот разгребать. Песочек,
2: с которой...
3: Кинестетический. Я всегда так делаю. Когда с меня песочек осыпется, я его разгребаю вот так.
1: Да.
2: Молодец. Нарисую. А мы думаем, что ты такой спокойный стал?
1: Ему надо сейчас... Подожди, ему срочно надо лечь на кушеточку.
2: Ложись.
3: На что?
1: На кушетку.
2: Ответи,
3: Ой,
2: нет, Антон.
3: Я захраплю, не, вы что? Не-не-не.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: новая песня на русском. Через
1: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

0: на русском радио.
1: Ну, вот так вот рублик к рублику, тыщеночка к тыщеночке, да. Соточка к соточке, и вот так вот кому-то раз, и все.
2: Ну, помните, прошлую пятницу у нас забрали 10 тысяч рублей.
1: Просто молниеносно, мимолетно, мы даже не успели.
2: Глаза не успели моргнуть.
1: Да.
2: И все, 10 тысяч как не бывало.
3: А сегодня что, по-другому?
1: Сегодня, может, такая ситуация будет.
2: Ну, я, конечно, могу попытаться наколдовать. Ну, давайте попробуй, Симсалабим, победитель найдись.
1: И до нас зазвонился Симсалабим.
2: Там не надо в рифму.
1: Хорошо.
2: Там главное энергию запустить в
3: космос. Ты запустил сейчас энергию?
2: Запустил. Сейчас, если она дойдет до победителя, дорогой победитель, прорвитесь, пожалуйста, позвоните по нашему номеру.
3: 8-495-995-105-7. Это игра против правил. И Симсалабим.
1: Нам дозвонился. Два человека, да, что?
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгоды условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 12+.
12: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Хотите получше узнать человека? Посмотрите, как он распутывает наушники. А? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Игра будет? Будет. Правила есть? Нет. Против правила.
2: Нет, они есть.
1: Ну ладно, хорошо. Игра против правил объявляется. До нас дозвонился Виктор из Тихорецкого района. Это станица Новорождественская. Красивое местечко. Виктор, здравствуйте.
3: Здрасте.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Вить, как у вас там абрикосы? Доброе. Цветут уже?
4: Ну, цветут, но дождь идет.
2: Ну ничего.
3: Ну, абрикосы любят дождь.
1: Да. Привет, мы абрикосы, мы любим дождь.
2: Дождь же не помешает абрикосам вырасти.
1: Нет.
4: Ну, конечно, нет, но уже сильно долго он идет, этот дождь.
3: Ну ничего, потерпите. Сейчас вас и денежный дождь накроет еще.
1: Ух ты.
3: Да, если вы выиграете 10 тысяч. Но сначала давайте выиграйте, пожалуйста, 5, Вить. Значит, надо отвечать неправильно на вопрос от Антона Юрьева. Неправильно, но логично. Не абы что там кричать в телефон.
1: Ну да, да, да.
3: Да, чтобы логично было все, но неправильно. На все про все у вас 20 секунд, а там уже разберемся. Давайте с одного раунда пока еще начнем.
2: Так, где мой секундомер?
3: Ага, давай, засекай.
2: Все, 20 секунд, время пошло.
3: Поехали.
1: Холодный летний суп.
4: Борщ.
1: Чем едят макароны?
4: Палкой.
1: Что кладут под голову, когда ложатся спать?
4: Камень.
1: Где живет корова?
4: Дома.
1: А кто придумал периодическую?
3: Все.
2: Не успеваем задать.
3: 4000 рублей, Витя, получаете.
1: Ну, Витька на самом деле суровый мужик. Под голову кладет камень.
2: Да.
3: Да.
2: Вот так макароны вот. Ест палкой.
1: Палкой, да. Перемешивает вот это.
2: А корова живет дома.
1: Да, корова живет дома.
2: Витя, мы вас поздравляем. 4000 рублей ваши.
3: А что это значит, что у Вити очень просторная квартира или дом?
1: Да.
3: Где даже корова поместится.
1: Ну, макароны палкой. Это нифига себе альденте.
3: Да. Там и кастрюля, наверное, гигантская.
1: Да.
3: Витя, ну что, вы рады?
4: Да, конечно.
1: Да,
4: спасибо вообще. Большое.
2: И вам спасибо.
3: Ничего.
1: Нет, если нужны будут деньги, позванивайте.
3: Да,
1: вдруг опять
3: есть.
1: Дождь.
3: Если что, у нас там еще 6 тысяч осталось от вашего несуществующего выигрыша.
1: Да, мы для вас сохраним. Вы там позванивайте, не забывайте нас.
3: Вот давайте, Витя.
1: Да.
3: Ну, нормального вам дня.
1: Все,
3: желаю. Да, все такое.
1: Да, пока. Все, пока. Давай. Все, да.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
5: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
4: В офис надо приезжать?
5: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
4: А в субботу?
5: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58 0141.
6: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
7: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500

0: Русское радио. Крепче обнимай, май, май, май. Сердце прижимай, май, май, май, май. Только любимое. Только лучше.
1: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро!
4: Русские перцы.
5: А вот жемчужина со дна моря легко нырнул и вынырнул с ракушкой. А внутри ракушки было кольцо. Было очень неожиданно. Конечно, она сказала да, естественно, женаты 5 лет, есть уже сын, и вот недавно родилась дочка.
6: Ты смотри, да. Это ж как это он предварительно же до этого за неделю приезжал, договаривался с рыбами, чтобы каким-то
7: образом. Там царь тритон ему.
6: Какой тритон? Там палтус просто. Там палтус-ювелир. Знаешь, раз тихонечко подложил, говорит, бери, дружище, и все нормально.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Краснодарском крае 16 пассажирских поездов задержали из-за приостановки движения на Крымском мосту. Они отстают от графика на 8,5 часов, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге. Уточнили, что пассажиров при длительной задержке обеспечивают водой и питанием. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Накануне вечером ограничения продлились больше 10 часов. Утром такие меры сняли. В Росфинмониторинге назвали слабое звено антиотмывочной системы. Это криптовалюта. В ведомстве заявили РИА Новости, что точки обмена цифровых активов должны регулироваться так же жестко, как банки. В ином случае через криптовалюту продолжится легализация преступных доходов. В минувшем апреле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о цифровых деньгах. В частности, криптовалюту признают имуществом, а ЦБ получит полномочия регулировать этот рынок. Пациенты с редкими заболеваниями попросили Минздрав упростить ввоз лекарств. Из-за пробела в законодательстве возникают перерывы в лечении. Газета «Известия» пишет, что до сих пор не заработали принятые правила о поставках недавно зарегистрированных в России лекарств. Предполагалось, что их можно будет привозить в оригинальных упаковках с надписями на иностранном языке. Порядок импорта и обращения должно было определить правительство. Всероссийский союз пациентов попросил ускорить разработку такого постановления. Мужчины стали чаще оформлять декретный отпуск. Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные соцфонда, в последние два года количество таких декретов выросло почти в 8 раз. Такой бурный рост объясняется новыми правилами выплаты декретных пособий. Теперь родитель может получать деньги и при этом по-прежнему работать. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Для скуки лучше не прикладывайте их к чему-то не очень хорошо работающему, потому что рискуете сделать это очень плохо работающим или вообще не работающим.
1: Это ваши руки!
0: Поэтому, если у вас руки торчат из какого-то другого места, не из плеч, ну, ребят...
1: То я вас сделал нейросеть!
0: Такое бывает, конечно, не расстраивайтесь. Просто примените их к чему-то такому, что...
1: Да. 8 пальцев на одной, 10 пальцев на другой.
2: К чему можно применить руки, которые растут не из того места, Морозов?
0: Я не знаю. Ну вот еще час у нас будет, чтобы придумать.
1: Акробатикой можно заниматься, представляешь? Точно ты не упадешь. А ты можешь встать на руки?
0: Да. Ну, может быть, войдете в книгу рекордов?
1: Да. Но не Гиннесса, не России.
0: Как самый рукокрюкий человек.
1: Книгу рекордов травматологического кабинета номер 8.
0: Ваша фотка будет висеть на входе.
1: Ну как фотка?
0: Рентген. Ну нет, давайте все-таки посерьез. Мы сегодня обсуждаем просто моменты, когда вы пытались починить что-то сами, но сделали только хуже.
1: Да.
2: Ну бывает, ну чего уж, ну ладно вы. Не навешайте ярлыков на людей.
1: А рука вкусненькая. Нет, я ярлыки нет.
2: Сами это, не идеальные.
1: Нужно что-то починить, чтобы дернуло током, чтобы на тебя ярлык навесили. Ну, на большой палец. Это другая ситуация уже, понимаете?
0: Напишите нам вашу историю, что вы пытались починить. Мы ждем сообщения в наших соцсетях, в комментариях под постом.
1: Да, еще, пожалуйста, вот есть вот мессенджеры. Мессенджеры.
2: Личка 8-916-003-105-7. Ну и эти люди, у которых руки все-таки растут из нужного места, это утреннее шоу «Русские перцы».
1: Да.
2: Здесь Антон Юрьев.
1: Да.
2: Дима Морозов.
1: Да.
2: Полин Жуков.
1: Да. Отправь смс-очку нам.
0: У нас все растет откуда надо.
1: Да.
3: На русском радио.

0: Виктор нам написал, что он решил обновить старый ноутбук, разобрал, почистил, собрал. И теперь он включается раз в 3 дня, когда захочет сам.
1: Ну,
0: я не про Виктора, а про ноутбук.
1: Это правильно. Ты прям просто обиделся. Не надо, отнеси меня, пожалуйста, в

0: не всегда.
1: Ну, просто это не та пружинка, которая, ну, вот, вытаскивает под дом.
2: Реклама на русском.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
13: А что еще?
12: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
13: Выгодно.
12: Да, но предложение ограничено.
13: Бегу звонить.
12: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
14: Компания «Союзметалл» принимает от населения и юридических лиц лом и отходы черных и цветных металлов и макулатуру. Дорого. Оплата сразу. Пункты приема в городах Иваново, Шуя, Кейково, Фурманов и Кохма. Справки по телефону 93 90 40. «Союзметалл» 93 90 40.
15: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
16: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
17: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
18: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
19: Да, а в чем дело?
18: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
20: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Птица счастья была подозрительно синей.
22: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500.

0: вот сейчас хочется услышать историю Полинки, что она ломала. Потому что мы-то знаем, что она с техникой не очень дружит.
1: Спасибо. Настоящие друзья.
0: Ну, ты сама это доказала просто сегодня даже.
1: Ну, бывает. Какой-то один очень известный человек, и даже на солнце бывают пятна.
0: Да.
1: Заболтались. А, значит, рассказываю.
0: Что ты сломала?
1: Ну, я как-то тут решила починить кнопку включения на пылесосе. Она просто стала заедать. У меня пылесос беспроводной такой,
0: ага,
1: ну, ручка.
0: По Wi-Fi,
1: да. Да, по Wi-Fi работает. Ну, я, в общем, крутила-вертела, там что-то пыталась вот, засунуть вот эти, я не знаю, как это называется, прибор. Как, я не знаю, как называется этот инструмент. Такой плоский.
0: Отвертка.
1: Плоский? Это отвертка?
2: Да.
1: Да?
0: Да.
1: Хорошо, засовываю туда.
2: Или молоток.
0: Так, ну ты выключила ее, надеюсь, из розетки?
1: Ну, конечно, все выключила. Но в итоге я кнопку...
0: А, беспроводной.
2: Она же здесь.
1: Сломала. Кнопка сломалась у меня, теперь там огрызок острый вместо кнопки.
2: Ужас, ты главное не пораньте.
1: Я пылесошу, продолжаю это делать.
0: Ну, чтобы оттуда пыль не летела из этой дырки.
1: Она не летит, просто больно. Мне нужно еще кнопку эту все время держать, когда ты пылесосишь, потому что она не фиксируется.
2: То есть уборка превратилась в боль.
0: Боль, потому что, ну, во-первых, смотри, она же перфекционист. Ей надо, чтобы все было красиво. А тут она смотрит на эту сломанную кнопку, и у нее еще одна боль.
1: Да.
2: А, кстати, вот пылесосит и плачет.
1: Да.
0: Плачь и пылесось.
2: Плачь и пылесось.
1: Да. И смотри на пыль.
0: Да.
2: Пылесос и плачь.
0: Слушай, Полин, я даже не знаю, что тебе посоветовать в этой ситуации. Но у тебя день рождения через месяц. Я думаю, что, в принципе, Антон...

0: нас есть
1: да?
0: с тобой.
1: Я подарю тебе новую кнопку.
2: Пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГР. 18-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
12: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: Если до вас не доходят СМС, сосредоточьтесь и внимательно прочитайте их еще раз. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: правильные вы наши, а?
1: Правильно.
0: Ну как вы вот прямо вот это вот все можете взять, собрать, и у вас лишние детали, а потом еще что-нибудь из этого собрать и выбросить потом.
1: Ладно, детали.
2: Очумелые ручки.
1: А да. Здесь вот у нас наши прекрасные девушки, наши слушательницы, вот Натик или Нок, можно объединить их, в принципе, сообщение. Значит, у Натика порвался любимый свитер, да. Она решила зашить его так незаметненько. Ну, получилось так незаметно, что теперь этот свитер с таким абстрактным узором только на даче носит. Ну, это же дизайнерский свитер.
0: Это модный принт.
2: Да.
0: Он такой у вас один, эксклюзивный просто, понимаете?
1: Да, и вот также у Леночка тоже она, значит, зашивала дырку на джинсах нитками другого цвета. Ну, понятно все.
0: А зачем зашивать сейчас жилеты?
1: Да, кстати.
0: Вентиляция? Че?
2: Ну, кстати, да, у меня вчера шорты были. Знаете, сколько там на них дырок?
1: Сколько?
2: Это все дизайнерское, это не мое.
1: Ты не пересчитывал?
2: Ну, с каждым годом их все больше.
1: Это все моль.
0: Это возраст.
2: Нет, это просто джинсы старенькие уже.
0: Это возраст.
2: Да, это возраст, правильно.
0: С каждым годом прибавляется по одной дырке.
2: Как на деревьях кольца,
0: да.
2: На джинсах моих дырки. Можно считать, кстати, да.
0: Действительно. А Димку определяет по дыркам. Возраст.
2: По фоткам, знаешь, ты можно посмотреть. Так, а, это было 1995 год, там
0: да,
2: дырок
0: да,
2: мало.
0: Да. Там дырок мало. Это большая дыра какая-то. Это 25-й.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Ой. Расскажите нам, где вы применили свои очумелые ручки, что так все и сломалось. Да. В общем, Колян нам написал: починил протекающий кран новым уплотнителем. Теперь он не течет, зато свистит, как чайник, когда включаешь воду.
2: Колян починит лучше всех.
3: Да. Со спецэффектами моется Колян.
1: Это, знаете, вам напоминание, что вода нынче недешево стоит.
3: Да. Да.
1: Нельзя просто так вот ее включать.
3: Не свисти, денег не будешь, а вот Колян не мойся.
2: Да? Зачем?
1: Не свисти, денег не будешь?
2: Как не свисти, это? Денег Колян, не мойся, подожди.
3: Колян, не мойся, потому что у него кран свистит, а когда свистишь, денег
1: хорошо,
3: нет.
1: Хорошо, что кран свистит, а не фляга.
2: Слушай, я тебе хочу сказать, что если ты не помоешься, будут люди говорить, что смотри, он не моется, у него фляга свистит.
1: Вот ты не знаешь, что лучше и что хуже. Ладно, да? Все-таки помойтесь, Коль. Ну, не обращайте внимания на свист. По крайней мере, вы можете ему подсвистеть.
2: Конечно.
3: Да, художественный свист.
2: Коленька, помойся сам и флягу не забудь помыть свою.
0: Русские перцы. На русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
20: Рисковал ли я когда-нибудь жизнью ради любимой женщины? Да я каждый день ем то, что она готовит. Рекламная служба русского радио 579-7799 499.

0: Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Спасибо, кстати, вам за вашу открытость, за вашу самокритику.
2: Да.
1: Потому что вы не постеснялись рассказать о том, что у вас руки растут не оттуда немножко.
3: Пожалуйста, люди, которые что-то чинят, особенно электроприборы, когда сообщаете нам об этом, пишите, пожалуйста, на следующий день, что все в порядке. Мы напрягаемся, честное слово.
1: Да, лучше, чтобы все чинили специально обученные люди.
3: Действительно.
2: А наши ручки, вот пусть они будут золотыми. Тут не надо их перетруждать.
3: Поэтому давайте запишемся на ноготочки и предоставим слово Оленину. Оленин, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Привет.
4: У меня такой, значит, риторический вопрос. А вот интересно, где обучаются эти ручки профессиональные, да? Вот мне тоже хотелось бы спросить.
2: Угу.
4: Вот,
1: но мы учились.
4: Профессиональные ли они? Нет, я к тому же, когда ты приглашаешь мастера.
2: Колледж.
1: В колледже.
4: Нет, это в лучшем случае.
1: Мы просто учились у Андрея Бахметьева, поэтому мы так плохо все и ремонтируем.
3: Никогда не надеваете вещи больше. Вот, это же МГИМО и специальный факультет.
1: Очумелых ручек.
4: Нет, к тому, что сейчас очень много. Знаешь, ты же не проверишь профессионализм этого человека. То есть много объявлений, к тебе приходят, я иногда вот так сталкивался пару раз. Я лучше сделаю. Идите отсюда.
3: Погоди, сертификаты показывают. Я заканчивал, значит, Московский Заднеруковый ремонтонепригодный институт.
2: Надо отзывы читать.
3: Отзывы. Лучший. Обожаю. Супер. Все пришел, починил. Все работало до него нормально. Да, конечно.
1: Ну, это как, знаете, на маркетплейсах. Да. Пришло, пока еще не пробовала. 5 звезд.
2: Угу.
1: Да. Угу. Пока еще не распечатывала.
2: Удалите из покупок.
3: Это мне очень нравится. Пришло, пока еще не пробовала. 5 звезд, а потом попробовала.
1: Всего лишь
3: гораздо крепче, чем 3 звезды.
2: Так, ребятки.
4: Все, вам пора.
2: Жаркий понедельник начинается.
3: Да, жаришка пошла.
1: Пойдемте загорать, там 30 градусов сегодня.
3: Слушай, Оленин, пожалуйста, почини здесь 2 микрофона, монитор и пульт. Мы немножко...
4: Игорь!
3: До свидания.
2: Он сегодня работает.
3: Морозов,
1: Юрьев. И вправь маленький палец наконец-то уже.
3: Пока!

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
6: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: В СМ клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.

0: сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

слушаете лучшее, любимое на русском. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В России ускорят срок передачи в МВД данных о медицинской проверке мигрантов. Полиция будет получать информацию в течение суток через электронную систему. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на поправки к законопроекту о медосвидетельствовании иностранцев. Медзаключения о наличии инфекционных заболеваний также в электронном виде будут передаваться в Роспотребнадзор. Платить за проверку будут в том числе работодатели и заказчики. Строительство трассы Джубга-Сочи отложили на 1-2 года. При этом проектирование магистрали продолжится, заявил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, проект разделен на 8 этапов. По каждому из них власти отдельно оценят экономический и транспортный эффект. Строительство участков будет зависеть от финансовых возможностей. Новая дорога должна соединить трассу М4 Дон с Сочи и сократить время в пути примерно 4 раза. В России стало больше граждан старше трудоспособного возраста. Газета «Известия» пишет, что число таких людей превысило 35 миллионов. Это четверть населения страны. Регионами самой высокой долей жителей пенсионного возраста стали Тамбовская, Кировская, Тульская, Курганская области, Мордовия и Татарстан. По словам экспертов, на фоне рекордно низкой безработицы и нехватки эффективных рабочих кадров, это может привести к потере 1% потенциального ВВП. Российских гимнастов допустили к международным соревнованиям с флагом и гимном. Такое решение принял исполнительный комитет Международной федерации гимнастики. Это распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, то есть на спортивную художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

20-й мой час настал здесь на Русском радио. Всем здравствуйте! Привет! Слушайте, ну как выходные? Надеюсь, шашлыки были, погуляли, отдохнули и выспались. И давайте вот с таким с хорошим настроением, заряженные позитивом, вот наслаждаться каждым рабочим днем на этой неделе, а там уже и следующие майские выходные недалеко. Спасибо нашим русским перцам. Прекрасное начало этого дня. Понедельник за окном. Сегодня 18 мая. Полетели?

0: Реклама на русском.
1: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
2: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
3: Да цена на ремонт – просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
2: И можно заехать сразу?
3: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
4: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
5: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
6: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Выставка кошек «Мурфест» в Иваново. Приходите увидеть редкие породы кошек и получить сеанс кототерапии. Только до 12 июля в ТРК «Ясень». 0+.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
12: Русское радио «Иваново» и «Парк Степанова» приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио «Иваново».
13: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

Ответами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом. На Русском радио. Солнечно. Русское радио. Весна.

Где-то, где-то лето. Мы знаем, где это лето. Вон оно, здесь, в Москве. Ну, прямо с самого утра так уже жарко, так по-летнему. Даже думаешь, вот как, вот пойти на работу или пойти на пляж? Многие могут даже задуматься. Если у вас есть такая возможность выбора, ну, конечно, пляж. Ну, а так и с рабочего места тоже приятно понимать, что там за окном вот уже 30-градусная жара. Ну, чтоб вечером пешие прогулки.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Третий Всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы – единые в любви. Представьте, вы говорите друг другу «в самом сердце нашей огромной Родины». Это будет ваша свадьба – уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Единые в любви.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019098. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
8: 16+.
9: Ура, премия!
10: И мне пришла.
9: И мне.
11: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
10: О, да.
12: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: В жизни важна не длина выходных, а умение ими пользоваться. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское

скоро они появятся, эти Артур и Пирожкова, всея страны. Знаете, это и есть такие вот мужчины, которые по пляжу медленно-медленно идут в плавках вдоль воды. Но, естественно, они не то чтобы посмотреть на других, они, скорее всего, себя показать. Но, знаете, такие люди тоже нужны, да, такой типаж Артура Пирожкова. Спасибо Артуру за эту песню, позитивная, создает хорошее настроение.

0: аппетитного. В понедельник в 11:30. Вкусная жизнь на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать. Здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Чели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Нашел статью «Как бороться с ленью». Не дочитал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
15: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

Впереди у многих из вас будет много приятных новых знакомств, ну потому что это зимой, знаешь, с работы сразу домой быстрее бы попасть в тепло. А сейчас, когда уже так потеплело, когда можно чуть-чуть подзадержаться, прогуляться, а может быть, эта прогулка станет для вас той самой знаковой и судьбоносной. Верьте в это. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском. Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России 0+.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин. 580141. ОСАГО. Экономно и удобно в офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6. Телефон 580141. Партнеры СПО «Ингосстрах», ООО «СК Согласие» и другие.
5: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
7: «Нам пора на свалку!»
6: Приходи за

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19. Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
1: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
2: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
3: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

0: мозга. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! А то к тебе ни разу никто в машину не запрыгивал по ошибке. Даже сейчас у всех одинаковые машины.
2: А они же блокируют двери, как можно запрыгнуть?
3: Блокируются двери, да. Ну, запрыгнула одна по ошибке. Вот.
2: До сих пор, да?
0: До сих пор живет со мной.
3: Да. 12 лет вместе.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Хотели любимых песен? Так слушайте.

0: любимое.
1: Какая ты странная, странная, странная.
0: Русское радио. Лучшее.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минэкономразвитии назвали меры для ускорения роста ВВП. Глава ведомства Максим Решетников заявил РБК, что необходимы структурные изменения, бюджетная консолидация и приоритизация расходов. По словам министра, нужно сохранять рыночное ценообразование, свободу предпринимательства и открытость к внешнему миру. Одной из важных задач Решетников назвал налаживание новых логистических цепочек. Ну а пока экономика растет в основном за счет внутреннего спроса, отметил министр. Роспотребнадзор заблокировал свыше 13 тысяч ресурсов, которые продавали запрещенные биологически активные добавки. Ведомстве рекомендовали покупать БАДы только у официальных поставщиков, проверять наличие регистрационных документов. С марта врачи могут официально выписывать пациентам биологически активные добавки, но такие препараты должны быть включены в специальный перечень. Его утверждают Минздрав и Роспотребнадзор. Программа «Росмолодежи» больше, чем путешествие, запустила всероссийский проект «Знать, любить, гордиться». К участию приглашаются дети, подростки и семьи из всех 89 регионов России. Участникам предстоит ответить на вопросы о своем крае, создать туристические маршруты. Победители получат сертификаты на путешествия по уникальным местам страны – на Камчатку, плато Путорана и в другие регионы. Общий старт и начало регистрации участников – 18 мая. Больше половины опрошенных россиян считают искусственный интеллект умнее себя. Чаще об этом говорят граждане младше 24 лет и женщины. Как пишет РИА Новости, 3/4 респондентов полагают, что нейросети уже справляются с практическими задачами не хуже человека. Тем не менее, большинство граждан, которые придерживаются такой позиции, считают это превосходство небольшим. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Но уже не за горами эта пора, когда вот этот ползать по деревьям, по фруктовым, вот еще выше, выше, потому что там самое спелое яблоко, там самое спелое абрикоса, там самое спелое черешня. Да, скоро мы все это опять на себе испытаем. Всем привет!

11 часов 6 минут в столице, 18 мая за окном. И вот все-таки, насколько мы с вами метеозависимы. Да, вот солнце за окном, небо голубое, и настроение сразу такое хорошее. Да, когда дождик, ну как-то вроде бы и не очень. Ничего страшного, я желаю вам в любой ситуации всегда чувствовать себя на все 100. Хорошего дня!

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Что? Реклама на русском.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
10: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
11: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
12: Да, а в чем дело?
11: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
13: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Для деловых и занятых.
15: Для экономных.
16: Для заботящихся о своем здоровье.
14: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
17: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
18: Русское радио «Иваново» и «Парк Степанова» приглашает всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
19: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
1: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901 500

0: Лучшее, любимое на русском.
1: Русское радио. Радио большой страны.
2: Когда в вашем городе зазвучало русское радио? Чем замечателен ваш город и что его связывает с любимой радиостанцией?
0: С понедельника по четверг Светлана Казаринова рассказывает о городах русского.

0: своему настроению очень подходит тем, у кого с сегодняшнего дня отпуск. И вот они с утра проснувшись такие, такой вот погромче русское врубают, а там вон чего, там Дмитрий Колдун, музыка моя. Всем отпускникам привет, ну а школьникам и студентам, наоборот, мы поддерживаем, потому что для вас сейчас самая такая страшная, тяжелая пора сессии, экзамены и ЕГЭ. Ничего, переживем, все будет хорошо.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

Сейчас, особенно в мае, мне кажется, каждую пятницу можно поднимать себе настроение, проходя мимо любого ЗАГСа. Ну, потому что, когда наступает тепло, сразу свадьбы, а там, где свадьбы, там абсолютное счастье. Там мальчики счастливые, девочки счастливые, ну и, конечно же, их родители и все гости. Если у вас намечается свадьба, приятно.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
7: 0+. Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
9: 16+.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Завтра в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала. Для зрителей старше 18 лет.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Почему в торговых центрах развлечения только для детей? Может, мне гораздо нужнее попрыгать на батуте или упасть в бассейн с шариками?

Помните, мы раньше в детстве любили говорить такую фразу, да, подари мне вот это, да, а ты мне что за это? И потом уже, когда подрастаешь, понимаешь, что, в общем-то, это такой стратегический просто проигрыш, если когда ты просишь что-то тебе за это взамен. Лучше, знаете, вот делать как безвозмездно, бескорыстно, и тогда, как показывает практика, вселенная тебе возвращает сторицей намного-много больше. Это касается всего и денег, и хорошего настроения, надеюсь, и здоровья тоже. Пусть у вас все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550. Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
2: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.

0: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
1: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
3: А что еще?
2: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
3: Выгодно.
2: Да, но предложение ограничено.
3: Бегу звонить.
2: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Любим.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
3: Так, это получается, что ты потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
2: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
4: 1 плюс 6, 8?
2: Ой.
3: Нормально.
2: У меня плохо с нумерологией.
3: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
4: Ой, Морозов, я такое не забуду.
3: Дима, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В России предложили ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. С инициативой выступили депутаты Госдумы. Согласно их замыслу, для семей с одним ребенком ставка останется на уровне 6% годовых. При наличии двоих детей кредит предложат под 3%, а семьи, где трое и более детей, смогут получить ипотеку под 0%, сообщает парламентская газета. Авторы идеи считают, что такая мера станет серьезной поддержкой рождаемости и поможет многодетным родителям быстрее решить жилищный вопрос. Сейчас семейная ипотека действует по единой ставке. Предложение планируется обсудить с правительством и банковским сообществом. Эксперты уже начали оценивать экономическую обоснованность инициативы и ее возможное влияние на рынок жилья. В Иванове началась подготовка к следующему отопительному сезону. В планах капитальный ремонт 13 участков теплосетей. Будет переложено почти 800 метров трубопроводов. Используются трубы в специальной изоляции, которая позволяет увеличить срок их эксплуатации до 25 лет. Также новые сети оснащены системой оперативно-дистанционного контроля. Она помогает определять возможные повреждения без проведения земляных работ. На ремонтную программу энергетики направят порядка 100 миллионов рублей. Мошенники адаптировали старые методы под изменившийся рынок авто. Согласно новой схеме, покупается китайская машина. В документах завышают ее реальную цену, затем авто страхуется на крупную сумму. После этого аферисты инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Машину восстанавливают и перепродают, получая двойную выгоду. Также сохраняется и классический вариант с инсценировкой кражи. Полиция призывает страховщиков тщательнее проверять подозрительные случаи и обращать внимание на завышенную стоимость машины.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Здорово, дождались мы этого тепла. Помните, вот еще недавно снег был, мерзли, дома холодно было, а теперь все, теперь уже он жара, жара. Ну, знаете, плюс 32 в Москве всю эту неделю, ну, значит, вода быстрее прогреется, значит, купальный сезон уже начнется, может быть, в эти выходные.

0: Реклама на русском. «Газпром» газораспределение «Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равне количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
5: Занимайся спортом! Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн, ограниченное количество карт. Dorso Club, Фрунзе 5А, телефон 590-550.
6: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
7: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
10: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
11: Русское радио «Иваново» и «Парк Степанова» приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в «Парке Степанова» возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио «Иваново».
12: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
13: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. Что слушаешь?

0: Русское радио. Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
2: Вот оно какое!
3: Наше утро!
4: Антон, да. Ну давай похрусти уже пальчиками.
5: А, я?
6: Ой, не надо, пожалуйста.
4: Мы просто покажем, как это у нас происходит.
6: Ой, не надо.
5: Это не пальчики, а колени, слушайте внимательно.
6: Нет, нет, я убегаю из студии. Пожалуйста, не надо.
5: Я специально для тебя, сломал себе руку сейчас. А ты что?
6: Открытый перелом, причем.
5: Открытый? Это мое сердце открыто.
4: Семен Семенович.
5: Антон Владимирович меня зовут. Что с тобой не так?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
7: Все будет хорошо. Русское радио.

хорошо, все получится само собой, и действительно сами даже не заметите, как у вас все начнет им получаться. Самое главное – это вера в себя. А ведь вы все прекрасны, все замечательны. Кто нам поднимет настроение в самое ближайшее время? Александра Воробьева, In You и группа «Непара» на русском. Прямо сейчас.

0: Новости о здоровье, народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио. Реклама на русском.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А70». И ООО «Асемагент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Юбилейная, 15-я, русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая, ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
7: 16+.
8: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
15: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
16: 0+. Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
17: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 15+. Когда мне сказали, что пешие прогулки укрепляют иммунитет и благотворно влияют на здоровье, понял, что машину мою быстро не починят. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

фраза с детства, еще с момента фильма и книги. Ой, не буду думать об этом сегодня, подумаю об этом завтра. Так вот, вот Мари Краймер разрушает этот старый стереотип. Действительно, не надо ждать. Если что-то нужно сделать сегодня, сделайте это прямо сейчас. Зато потом у вас впереди будет столько свободного времени для себя любимого.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы. Пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577-088.
5: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
6: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
5: И можно заехать сразу?
6: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
3: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Для деловых и занятых.
9: Для экономных.
10: Для заботящихся о своем здоровье.
8: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
11: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
12: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
13: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
14: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове 901-501.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
1: В Москве вымер последний шинозавр.
2: Батюшки.
3: Но на самом деле я вам хочу сказать, что шинозавр действительно единственный персонаж, который, его уважали. Его даже голуби облетали, я вам хочу сказать честно.
1: Требуем, чтобы вернули шинозавра на место поставили.
3: Верните, да? Шинозавра.
1: Хороший парень, никого не обижал.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. После перекрытия Крымского моста задерживаются уже 18 пассажирских поездов. Перевозчик сообщил, что это коснулось составов, которые следуют в Крым и обратно. Опоздание достигает 10 часов. Пассажиров при длительной задержке обеспечивают водой и питанием. Накануне вечером на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Машины не пускали больше 10 часов. Утром ограничительные меры сняли. В Госдуму внесли законопроект, который позволит учитывать ипотеку при расчете помощи малоимущим. Предполагается, что для назначения выплаты из дохода будут вычитать обязательные платежи по ипотеке для единственного жилья. По мнению авторов инициативы, учет ипотечных платежей позволит точнее отражать материальное положение граждан и снизить административные барьеры для соцподдержки. Меры помощи будут соразмерны фактическому материальному положению семей. Миноборнауки заявили о праве вузов добавить абитуриентам 15 дополнительных баллов за личные достижения. Они также учитываются при равенстве поступающих по остальным критериям, сообщили в ведомстве Интерфаксу. Количество баллов и основания вузы устанавливают самостоятельно. Среди критериев могут быть окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство и наличие значка ГТО. Треть опрошенных работников предпочитают офис из-за ощущения стабильности. Еще 18% рассматривают офис как место для профессионального развития и общения. По их словам, личное взаимодействие с коллегами ускоряет обмен опытом и повышает эффективность работы. По данным ТАСС, четверть респондентов сталкиваются с ощущением скуки и снижением вовлеченности, если работают из дома. 14% говорят о нехватке навыков для удаленной работы. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Как говорилось в одной шутке, ни одна русалка не променяет возможность поболтать с другими русалками на ноги, да? Так что, девчонки, привет вам. Я надеюсь, у вас, если есть капли на щеках, то только от счастья. И пусть, возможно, у вас сейчас какая-нибудь новость к вам придет, позвонят вам, сообщения придут, которые вызовут у вас слезы радости и счастья. Чем больше счастья, тем лучше.

эфир Русского радио. За ваше музыкальное счастье отвечают Александр Панайотов, Алиса «Руки вверх», Владимир Пресняков прямо сейчас появляется в эфире Русского радио. Ну, и я чуточку так. Ведь все-таки хорошее настроение, оно заразительно, да? Вот кому-то хорошо, и ты тоже перенимаешь, и уже улыбка появляется на лице.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
8: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
10: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
11: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
12: Да, а в чем дело?
11: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
13: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
15: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Русское радио. Только любимая.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое! Наше утро!
1: 16% признаются, что лучше бы сослуживцы оставались в неведении и не знали вообще, когда у кого дыре. В общем, мне кажется, это может быть из-за того, что люди, во-первых, скрывают возраст, во-вторых, не хотят проставляться на работе, ну, знаешь, тратить деньги, вот это все.
2: А у меня сразу в голове зазвучал вот этот голос неприятный. Люди не уйдут!

Это «Руки вверх» на русском радио, 13.17 московское время. И уже через несколько дней, 22 мая, в день рождения, в юбилей Сергея Жукова, на русском радио, день «Руки вверх». Самые любимые песни, которые мурашки вызывают, которые приятные воспоминания вызывают, с эксклюзивными комментариями самого Сергея. Слушайте в течение дня.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на Тбанк.ру.
6: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На ЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Юбилейная, 15-я, русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая, ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
14: 16+. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
15: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
16: Менеджер банка сумел таки уговорить грабителя взять еще и ипотечный кредит. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Плетнева, группа «Винтаж». В Москве представили на новую программу большой концерт. Слушайте, было очень здорово. Анна Плетнева, Алексей Романов, вам спасибо. И от меня лично, и от всех ваших поклонников. Ну и давайте насладимся вашим новым суперхитом.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
1: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Антон, а тебе ни разу никто в машину не запрыгивал по ошибке? Даже сейчас у всех одинаковые машины.
3: А они же блокируют двери, как можно запрыгнуть?
4: Блокируются двери, да, но запрыгнула одна по ошибке.
3: До сих пор, да?
2: До сих пор живет со мной.

0: Русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jackcar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии Баубанк ПСБ. Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Ура! Премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19.00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
17: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.
18: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Девушки как звезды».

мы ваш мир приоткроем всему миру, на весь мир расскажем, что у вас хорошего. Вдруг у вас какой-то повод есть сегодня, 18 мая, что-то отметить, кого-то поздравить, ну или, может быть, чем-то похвастаться. У нас намечается стол заказов, будем передавать приветы и поздравления. Координаты московского стола заказов расскажу сразу после выпуска новостей.

0: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
5: «Нам пора на свалку!»
4: Приходи за новой мебелью в «Сокол». Большая весенняя распродажа ждет тебя. Скидки до 50%. Ваша спальня наполнится уютом. Кухня засияет, а гостиная станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
6: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
7: Русское радио «Иваново» и «Парк Степанова» приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в «Парке Степанова» возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио «Иваново».
8: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
9: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы. Доброе утречко. Бесит то, что когда ты сидишь на рыбалке, у товарища клюет, а у тебя нет. С уважением, Михаил Смирнов, поселок Оленина. Я вообще не знал, что у Оленина есть свой поселок.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Госдуме предложили расширить на МЧС статус ветерана боевых действий. Предполагается, что льготы получат сотрудники чрезвычайного ведомства, которые участвовали в поиске и обезвреживании взрывоопасных предметов на территории новых регионов. Помимо льгот, статус ветерана дает право на медицинское обслуживание и денежные выплаты. Ранее премьер Михаил Мишустин подписал постановление, по которому этот статус могут получить добровольцы, помогавшие Росгвардии отражать вторжение на границе. Минздрав определит особенности ввоза и обращения лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. В ведомстве заявили РИА Новости, что сейчас проект постановления проходит регламентные процедуры. Ранее газета «Известия» сообщила, что Всероссийский союз пациентов попросил ускорить разработку такого документа. В обращении указано, что люди с орфанными заболеваниями не могут получить необходимые иностранные препараты, которые уже прошли регистрацию в России. Законопроект о регулировании искусственного интеллекта планируют принять весеннюю сессию. Минцифры заявили, что основная цель – определить общие рамки применения нейросетей в России, а отраслевое законодательство уже будет детализировать нюансы. Они зависят от сферы использования. Федеральный закон о работе искусственного интеллекта вступит в силу в следующем году. Сборная России по футболу определилась с итоговым составом на предстоящие товарищеские матчи. В список вошли 32 футболиста. В частности, вызвали Алексея Мирончука из «Атланты» и Александра Головина из «Монако». Также за национальную команду выступит капитан юношеского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. А вот вратаря ПСЖ Матвея Сафонова не позвали, так как он должен сыграть в финале Лиги чемпионов. В конце мая, начале июня россияне встретятся со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Город Москва. Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8 499 725 4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: На русском радио начинается стол заказов. Всем привет. Понедельник сегодня, 18 мая. Давайте поздравлять тех, кто сегодня что-то отмечает. Давайте передавать приветы просто так родным, близким, друзьям, коллегам, чтобы у них настроение поднялось. Ну, можете и себе, кстати, тоже передать. Это тоже поднимает настроение. Ну, когда твое имя звучит на весь мир. Я Дмитрий Оленин. Жду ваши сообщения. Наши мессенджеры работают. Номер 916-003-105-7. И также загляну в наше сообщество ВКонтакте. Что успею, то передам.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Передаю привет своим сыновьям, Суворову Константину и Суворову Михаилу. Это из Липецкой области сообщение прилетело к нам от Натали. Они сегодня сдали экзамен по сольфеджио. Очень хорошо. Мальчики, так держать. Ваша мама Наталья гордится вами и шлет вам привет. Здравствуйте, поздравляю себя с днем рождения. От Луизы сообщение. Передаю привет моим подругам. Не забудьте сегодня купить аспирин для завтрашнего утра. Намечается вечеринка у вас. Так, дальше. Елена пишет нам из Нижнего Новгорода. Мне сегодня 55. И очень хочется себя поздравить от вашего имени Русское радио. А я сейчас вас поздравлю. Лена, в Нижний Новгород вам поздравления от Русского радио с вашим прекрасным возрастом, с красивой датой, с юбилеем. И пусть ваша дальнейшая жизнь будет еще краше, лучше, и пусть все будет хорошо. Вот видите, уже и от Русского радио. Индивидуальное поздравление. Так, а мне муж Слава песню написал. Он в Москве, а я в Норильске. Люблю его, и шлю ему приветик. Слушайте, как здорово. Так, еще привет всему Курску, самому доброму человеку Юлечке. Люблю тебя всем сердцем. Любимому мужу Роману, ты самый лучше на планете. И пожелай доченьке Софии удачи сегодня на экзаменах. У тебя, несомненно, все получится. Ты умничка. Всем добра и мира.
0: Реклама на русском.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман». Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
6: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
9: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
10: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
11: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
12: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: оно какое?
1: Наше утро!
2: Конечно же, во-первых, как бы сейчас у Орлов будет митинг, потому что перевести Орлов на безлимитку, ну, так как-то лучше, да? Вот, чтобы роуминг отменили. И вот я вот прикинул, а если вот среди них затесался какой-то китайский степной орел разоритель на три сим-карты
3: сразу? А если наш Орлов затесался туда?
2: Наш Орлов сюда затесался, да, действительно.
3: Из роуминга у него тут, видишь.
4: А у Орлова тоже, кстати, сим-карта вставлена.
2: Да?
4: Да, он выходит на связь.
2: Слушай, ну у него нано-сим. Он же...
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Стол заказов.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Смотрю в наше сообщество ВКонтакте. Наталья пишет нам: поздравляем с днем рождения нашего бухгалтера Елену. Желаем ей больших успехов и, наконец-то, отдохнуть. Поздравляю нашу бабушку Татьяну Геннадьевну Скоробогатову с 64-летием. С днем рождения, бабушка. Желаем тебе здоровья, сил, душевного спокойствия и долгих лет жизни. Пусть каждый день проходит спокойно и приносит только хорошие моменты. Спасибо тебе за твою заботу и поддержку. Дальше. Поздравляю с днем рождения свою любимую жену Ирину. Желаю ей крепкого здоровья, бодрости духа и исполнения самых заветных желаний. Спасибо, что ты у меня есть. Моя поддержка и мое счастье. Люблю тебя, твой муж Антон. Привет компании Интегратор, это в Архангельске, административному отделу. Девчонки, улыбнитесь, за окном прекрасная погода, пишет Маша. Русское радио, поздравляю свою тетю Олю с прошедшим днем рождения. Желаю ей хорошего самочувствия, веры в себя и в свою семью. Также поздравляю всех моих коллег с началом лета, погода радует. Дальше поздравления с днем рождения для сестры Олеси Марковой в Москве. Желаю ей хорошего, крепкого женского счастья. Несмотря на расстояние между нами, я всегда рядом. Люблю, целую, обнимаю. Поздравляю сестренка Наталья Никифорова из Чебоксар. Привет, Русское радио. Сегодня 18 мая. У нас в Архангельской области летняя погода, что бывает, в общем, крайне редко. Так что всем, кто там, сейчас побольше солнышка и на все лето. Другу Дане привет, поздравляю Локомотив, от Саши до сообщения. Русское радио всем девчонкам, кто работает в биосфере, особенно коллеге Крайновой Келли Коляновне из Московской области, из деревни Грибки, от Ани огромнейший привет.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Василиса прислала нам сообщение моему парню Егору из Казахстана. Привет, скучаю по тебе. Привет, передайте, пожалуйста, привет от Натальи. Вчера мой мальчик любимый вернулся с турнира по хоккею.

Ростовская область, в Миллерово, нашим дорогим родным защитникам неба пламенный привет. Спасибо за чистое небо. От кого-то? От Маси сообщение. Дальше передаю привет Владимиру из Подольска. Ты самый лучший муж. Он сейчас в рейсе в Петербурге. Ждем дома. Привет в город Ленцы Брянской области моей любимой жене Натали Халагон. Люблю тебя. От Юрия сообщение. И из Петербурга есть записочка. Передаю привет моему любимому, моей любимой супруге Алевтине Финагеевой. И всего самого хорошего и наилучшего желает Евгений.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Бигмаева Елена пишет нам, Русское радио. Поздравьте мою младшую сестренку Лебедеву Надежду с днем рождения. Желаю бесконечного счастья, любви и исполнения всех твоих желаний. Это от старшей сестры, от Лены сообщение. Привет, Русское радио. Поздравляю маму свою, Печорскую Екатерину Владимировну, с юбилейным днем рождения. 18 мая у нее день рождения. Здесь ваш сын Андрей еще стихи написал. Думаю, сегодня за столом прочитаете. Привет, Русское радио. От Романа, пожалуйста, передайте всем хорошего дня. Олеся передает коллеге поздравления с днем рождения. От всей души Татьяну поздравляем. Желаем, чтобы каждый день был наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами. Пусть все мечты сбываются, а жизнь дарит множество возможностей для счастья и успеха. Коллектив «Кайф Победа» Нижегородского отделения. Александр передает привет, пожалуйста, от Вятки новому Уренгою. И Ленке. Все будет хорошо. Елена, поздравляю с днем рождения, сыночка Русечку. Пусть все мечты сбываются. Любим тебя, Сергей Ратмир. Так, дальше Роман пишет нам. Моей любимой жене Юлечке, которая сейчас лежит и загорает рядом со мной на пирсе в поселке Гирвас Республики Карелии. От Романа привет. Слушайте, ну класс, да, вот такая погода вот в середине мая. Ух, привет вам. Так, еще одно сообщение от Татьяны. Русское радио, пожалуйста, в Норильск моему любимому. Привет. И еще одно сообщение команде из Дорожной 48Б, а именно Мире, Семе, Эрнесту, Айжан, Саиду и Мерлану. Привет, вы лучшие. Так держать.

0: Русь счастливее русских мужчин на свете нет, потому что нас такие девушки окружают. Вот это правда. Иван Соловьев уже здесь в студии Русского радио. Привет.
1: Машу тебе рукой, всем слушателям большой-большой летний привет, жаркий, горячий.
0: Да, а какая у нас неделя? Что ты придумал из вкусняшек?
1: Неделя у нас по просьбе моих наших слушателей, подписчиков, у нас неделя блюда на мангале. Все, что, ну, кроме шашлыка вот этого надоевшего. Все, что там казан, значит, это плов, там намазка вот из печеного перца у меня будет. Потом ролл очень вкусный в лаваше запеченный тоже на угольках. В общем, все, что можно приготовить.
0: Ну, то есть это еще и полезная же еда,
1: ой,
0: да? То есть,
1: ну, как сказать?
0: Ну, нет, слушай, ну, а как бы не на масле же жаришь?
1: Не на масле. Но поджаренный хлеб, он, конечно, не полезен. Ну, а что делать, если есть хочется?
0: Ну, ладно, это маленькое исключение, знаешь?
1: Да, будем так считать.
0: А как говорится, все время хорошо, тоже плохо.
1: Вот.
0: Поэтому чуть-чуть, да.
1: Истина.
0: Истина, да. Друзья, меня зовут Дмитрий Оленин и прощаюсь вместе с вами до завтра. А в 16:30 не забудьте послушать очередной рецепт от Ивана Соловьева.
1: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин 580141. ОСАГО. Экономно и удобно в офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6. Телефон 580141. Партнеры СПО «Ингосстрах», ООО «СК Согласие» и другие.
4: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.

0: бочку.
1: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
0: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
3: Тучи – это недовольные жизнью облака.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
5: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
4: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: А вот жемчужина со дна моря легко нырнул и вынырнул с ракушкой. А внутри ракушки было кольцо. Было очень неожиданно. Конечно, она сказала, да, естественно, женаты 5 лет, есть уже сын, и вот недавно родилась дочка.
4: Ты смотри, да. Это ж как, это он предварительно же до этого за неделю приезжал, договаривался с рыбами, чтобы...
5: Там царь Тритон ему.
4: Какой Тритон? Там Палтус просто. Там Палтус-ювелир, знаешь, раз тихонечко подложил, говорит, бери, дружище, и все нормально.
0: 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу у страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Кремле заявили о паузе в мирном процессе по Украине. Однако, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия рассчитывает на возобновление переговоров. По его словам, российские власти также ожидают, что США продолжат посреднические усилия в этом вопросе. Ранее в Госдепартаменте заявили, что Москва, Вашингтон и Киев добились прогресса в понимании того, как должны выглядеть ключевые элементы мирного соглашения по Украине. С начала года провели 3 раунда трехсторонних переговоров. В Росфинмониторинге поддержали регулирование криптообменников наравне с банками. Ведомство заявило, что без контроля цифровые деньги становятся инструментом для легализации преступных доходов. Отметили, что организации, которые не будут выполнять требования, окажутся в серой зоне. Законопроект о регулировании криптовалют прошел первое чтение в Госдуме в конце апреля. Предполагается, что граждане и бизнес смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников. В Министерстве труда объяснили, когда можно взять отпуск в случае декрета жены – либо до, либо после рождения ребенка. При этом график отпусков и стаж работы не имеют значения. Причем разрешено взять все дни отпуска или только часть. В ведомстве подчеркнули, что работодатель не может отказать предоставление таких дней. Для оформления отпуска нужно написать заявление. Средний чек при посещении музеев в России превысил 1000 рублей. Учитывалась стоимость как входных билетов, так и дополнительных услуг, например, аудиогидов или экскурсий. Как пишет РИА Новости, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 10%, хотя количество покупок сократилось. Россияне стали чаще выбирать более дорогие выставки и брать комбинированные билеты сразу на несколько экспозиций. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.

Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимая, здравствуйте, все. Ну, рассказывайте, насколько это возможно. Как прошли ваши выходные, чем занимались, что делали, что нового узнали, что нового попробовали, где побывали. Ну, вот я, знаете, я уверен, насыщенно провели вы и субботу, и воскресенье, как и я. Накопилось у меня много для вас новостей. Обо всем расскажу сегодня по порядку, не спеша. А пока давайте начнем новый час с лучшей музыки. Стас Костюшкин, группа «Студио» и Артур Пирожков уже здесь, уже с нами на русском. Хорошего дня!

0: сна. Реклама на русском. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
4: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
5: «Нам пора на свалку!»
4: Приходи за новой мебелью в «Сокол». Большая весенняя распродажа ждет тебя. Скидки до 50%. Ваша спальня наполнится уютом, кухня засияет, а гостиная станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
6: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
7: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
8: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
9: Да, а в чем дело?
8: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
10: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Для деловых и занятых.
12: Для экономных.
13: Для заботящихся о своем здоровье.
11: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
14: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
15: Русское радио «Иваново» и «Парк Степанова» приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степанова возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
16: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
17: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове 901 501.

0: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
1: В среду в 11:30.
2: Слушаем и отдыхаем.
1: Русские каникулы с Петром Кузнецовым на Русском радио.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на Русском.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 30.

0: 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ Арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
5: 0+. Если заказать в столовой две половинки борща, а потом слить их в одну тарелку, у вас будет две порции сметаны вместо одной. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Прячьтесь от жары. Ну, конечно, знаете, такое себе удовольствие гулять по раскаленному жарой городу, правда? Лучше где-нибудь в парке, в тенечке. Желательно, чтобы водичка рядом была. Но, ребята, все равно хочу всех предупредить и просто напомнить простейшие правила. Если в вашем городе, ну, вот на этой неделе так же знойно, как и в Москве, до 30, выбирайте одежду светлых тонов, дышащую, легкую. Черную одежду лучше, конечно, избегать. Обязательно головной убор, обязательно. Ну или зонтик. Ну и всегда в сумке или в рюкзаке бутылочка воды, а то и две. Ну и на открытом солнце тоже долго не находитесь. Я, знаете, в прошлом году словил солнечный удар, первый в моей жизни. Ну такое себе удовольствие скажу. Это не шуточки, не шуточки. Берегите себя, будьте здоровы, слушайте русское радио. Что я для вас приготовил из жаркого? Ну, конечно же, горячие хиты. Александр Шоу, гости из будущего и Артик и Асти прямо сейчас здесь на русском. Меня зовут Иван Соловьев, доброго дня. We'll be right back.

0: хотите, расскажу, что произошло лучшее со мной за прошедшие выходные. Иван открыл купальный сезон. Ну, не на открытой воде, конечно же, нет. Вода еще холодная. Плюхнулся вчера в бассейн на даче. Но у меня такой дачный, каркасный, круглый. Так вот освежиться. Так вот, плюс 20. Да, до 20 градусов прогрелась вода. Мне было очень хорошо. Теперь вот только мечтаю о скорейшем завершении рабочей недели, чтобы снова туда, на дачу, где всегда хорошо. У Филиппа Киркорова давно все хорошо. Об этом его песни прямо сейчас в эфире Русского радио. После послушаем Александра Шоуа и Жанна Фриски. Меня зовут Иван Соловьев. Желаю всем доброго дня, отличного настроения и хорошей погоды. Оставайтесь с нами в нашей компании.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019098. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Аро Иди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Аро Иди» всегда восхищает своим вкусом.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюлил Реблу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+. Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

давайте потихоньку расправлять свои крылья, свои руки навстречу долгожданному вечеру понедельника. Ну, вроде бы не особо мы сегодня на работе устаем, да? А все равно так хочется домой. Даже немного заскучали, правда? Скоро все свершится. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. До конца этого часа еще много лучшей и любимой музыки. Вся она здесь, на русском. Александр Воробьева продолжит. Хорошего настроения нам всем.

0: оно какое?
1: Наше утро.
2: Русские перцы. Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
3: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорить, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
4: Все раскидано.
3: А где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
2: Знаете,
3: я вчера...

0: Реклама на русском. Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. России 0+.
2: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
3: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
5: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
7: А что еще?
6: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
7: Выгодно.
6: Да, но предложение ограничено.
7: Бегу звонить.
6: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
8: Выставка кошек «Мурфест» в Иваново. Приходите увидеть редкие породы кошек и получить сеанс кототерапии. Только до 12 июля в ТРК «Ясень». 0+.
9: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Русское радио.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Над Москвой же тоже были такие рейсы.
4: Ну, были, да.
3: То есть ты взлетаешь до Домодедово и там же и садишься.
1: Слушайте, они будут насчет победы? На авиастимулятор сходить. Мне кажется, это гораздо...
4: Симулятор, Занька. Авиастимулятор – это немножко другая вещь.
1: Извините,
4: да. Пилоты используют, чтобы не засыпать, видимо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: хотели любимых песен, так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
1: И мои стихи, и стихи, это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В России предложили ввести дифференцированные ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. С инициативой выступили депутаты Госдумы. Согласно их замыслу, для семей с одним ребенком ставка останется на уровне 6% годовых. При наличии двоих детей кредит предложат под 3%, а семьи, где трое и более детей, смогут получить ипотеку под 0%, сообщает парламентская газета. Авторы идеи считают, что такая мера станет серьезной поддержкой рождаемости и поможет многодетным родителям быстрее решить жилищный вопрос. Сейчас семейная ипотека действует по единой ставке. Предложение планируется обсудить с правительством и банковским сообществом. Эксперты уже начали оценивать экономическую обоснованность инициативы и ее возможное влияние на рынок жилья. В Иванове началась подготовка к следующему отопительному сезону. В планах капитальный ремонт 13 участков теплосетей. Будет переложено почти 800 метров трубопроводов. Используются трубы в специальной изоляции, которая позволяет увеличить срок их эксплуатации до 25 лет. Также новые сети оснащены системой оперативно-дистанционного контроля. Она помогает определять возможные повреждения без проведения земляных работ. На ремонтную программу энергетики направят порядка 100 миллионов рублей. Мошенники адаптировали старые методы под изменившийся рынок авто. Согласно новой схеме, покупается китайская машина. В документах завышают ее реальную цену, затем авто страхуется на крупную сумму. После этого аферисты инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Машину восстанавливают и перепродают, получая двойную выгоду. Также сохраняется и классический вариант с инсценировкой кражи. Полиция призывает страховщиков тщательнее проверять подозрительные случаи и обращать внимание на завышенную стоимость машины.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Ой, ну ладно, не сочиняйте, что понедельник день тяжелый. Понедельник не столько тяжелый, сколько, знаете, такой ровный, невзрачный. Ну, ведь действительно кто-то очень хорошо отдохнул на выходных, выспался, набрался сил, полон энергии и готов сегодня на работе горы свернуть. Бегает по офису, как электровеник, чего-то от всех хочет добиться. А ведь кто-то, наоборот, еще больше устал на выходных. Что-то, я не знаю, там сажал, полол, копал, поливал, гулял, возил и т.д. и т.п. И сегодня весь день клюет носом в рабочий стол. Поэтому на понедельник никогда не стоит оставлять больших надежд. Это такой день несостыковок, день ровный. Но он уже скоро пройдет, и слава богу, скоро наступает вечер понедельника. А уж каким будет вечер, ну, это все зависит от нас. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я, что от меня сейчас зависит? Зависит музыкальное настроение, оно шикарное. Группа «Five Star Family», дискотека «Авария» в продолжении.

0: Реклама на русском.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
3: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Бочки 37. Бочки, канистры, еврокубы. Пластиковые и металлические. Огромный ассортимент. Бочки 37. Звони 577-088.
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
9: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
10: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
11: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?

0: Все лучшее, любимое на русском. Вот оно какое! Наше утро!
1: Эксперимент провели в Казанском университете.
2: В Казанском?
1: В Казанском.
3: Ну, это с Казанью рядом. Что ты пристал?
2: Не-не-не, подождите, Казанский. Давайте. Казанский. Я хочу в Гугле найти этот адрес, где это проводили.
1: Поищи.
3: Казанская, дом 8. Все.
2: На Казанском вокзале.
3: Да знаменитый казанский ковбой, который.
1: С Казанского вокзала уехать вот как раз в этот самый Казанский университет.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

погода, как в июле, сегодня и завтра, и вообще всю неделю. Я понимаю, ребятки, освежиться очень хочется, а поэтому предостерегаю, осторожнее с кондиционерами. И речь не только про офис или квартиру, в автомобиле тоже. Ну, лучше распахнуть окна, осторожнее с холодной водой, пьем маленькими глотками. Ну и мороженое, любимое мороженое, тоже в меру берегите горло. Вообще, знаете, самый лучший способ утолить жажду в жару – это теплый зеленый чай. Да, ребят, теплый зеленый чай в жару – это работает, поверьте. Русское радио с вами, мы вас любим, и поэтому всегда к вам с заботой. Меня зовут Иван Соловьев, Ёлка, Дима Билан и группа «Серебро» на русском. Не устаем вас радовать. Я устал.

Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что с

0: любимое. Разбитую любовь не склеить никак. Слушайте «Лучшее любимое» на русском. Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Вот когда ты весь день на свежем воздухе, а занят, ну, например, на даче, физическим трудом, есть хочется постоянно неимоверно. Вот как со мной так и случилось. Все выходные плясал у мангала. Но это, конечно, были не шашлыки, они уже немного поднадоели. Было много интересных и оригинальных закусок. И эту неделю, ребят, давайте этим рецептам и посвятим каждую рубрику. Хочу начать с закуски, которую многие и так готовят и очень сильно любят. Паштет из печеного перца. Вот знаете, чем особенно привлекает мне эта закуска? Можно много перца сжечь, убрать в холодильник, а потом приготовить паштет, когда понадобится. Итак, как я уже озвучил, сжигаем перец. Вот прям бросаем его целиком на раскаленные угли и доводим до очень сожженной кожуры со всех сторон. Пусть вас это не пугает, так надо. Затем убираем сгоревший перчик в емкость под крышку и оставляем его там остывать. А после с легкостью снимаем сгоревшую кожицу, вычищаем от семян и ножом мелко-мелко рубим, но не до состояния каши, потому что кусочки печеного перца, они все-таки должны чувствоваться в этой закуске. После добавляем размятую вилкой брынзу, укроп, немного соли, по желанию можно раздавить чесночка и пару капель оливкового масла. Все это перемешиваем. Паштет готов. Подаем с ломтиками подсушенного или поджаренного хлеба. Либо, ребятки, с картофельными чипсами вообще просто огонь. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все просто. В поиске наберите Иван Соловьев. Не забудьте подписаться завтра. Завтра показываю, рассказываю рецепт вкусной быстрой шаурмы. Тоже на мангале. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Русское радио представляет. Кошка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро! Русские перцы. Короче, представляем, в офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
3: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
4: Такие. А ты к компьютеру прилетел.
1: О, гномы, да?
3: Да-да-да.
1: Слушай, ну, как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел, все, и все съехались на рабочие места обратно, да.
3: Ну, это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис, и как там сидеть. А, то есть, кстати, стул тебе всегда подскажет.
1: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм,
0: завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Реклама на русском.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
0: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
9: Звезды российского кино встречаются на 5-м канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Завтра в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях 5-го канала. Для зрителей старше 18 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Музыка объединяет всех, кроме соседей. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.

случае, если память подведет, конечно же, есть мы, ведущие эфира на Русском радио. Мы всегда подскажем, мы всегда напомним. Вот в данный момент я, Иван Соловьев, вам напоминаю, стол заказов в 17.00. Начинаем сразу после выпуска новостей. Ну и, конечно же, напомню, номер телефона 8-916-003-105.7. Это наш номер в мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Жду от вас, как всегда, большой активности. Хорошего настроения и будьте с нами.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 37%. Ветер восточный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем до 28 градусов со знаком плюс.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Русское радио Иваново и парк Степаново приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степаново возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново».
8: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.

0: только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Русские перцы.
4: Ты знаешь, так принимаешь ванну вечерком.
5: Да. А там... тут Димка Морозов и Антоха прибыли.
6: Слушай, я тебе хочу сказать, что если бы я с Жуковой принимал бы ванну, да, ну не
5: куда
6: знаю, как
5: ты
6: с тобой.
5: Со мной улетел? А, нет,
6: просто потри деду спинку и все, и не пальцы при этом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Ведомство откликнулось на просьбу африканской страны. В пресс-службе уточнили, что решение принято в связи со вспышкой заболевания. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что тесно взаимодействуют с коллегами в Уганде и Конго по поводу Эболы, тщательно контролируют и проверяют тех, кто прилетает в Россию, чтобы исключить завозные случаи. Бюро кредитных историй хотят обязать бесплатно выдавать данные о заемщиках. С такой инициативой выступили сенаторы, сообщает парламентская газета. Сейчас гражданин может проверить свою кредитную историю без оплаты только дважды в год. За остальные запросы приходится платить. По мнению парламентариев, люди должны иметь возможность в любой момент проверить, не взял ли кто-то на их имя кредит. Бесплатный неограниченный доступ поможет вовремя заметить обман и защитить свои права. В Саратовской области за недоработки снизили зарплату четверым чиновникам. Такое решение принял губернатор. Министров информации, цифрового развития, строительства и ЖКХ наказали за недостижение целевых ориентиров по средней зарплате, а министр дорожного хозяйства за то, что на дорогах недостаточно снижается показатель смертности и травматизма. Если улучшений не будет, накажут жестче, заверил глава региона. Во Франции умер старейший в мире пес. Папийон по кличке Лазар родился 4 декабря 1995 года и прожил больше 30 лет. Хотя обычно представители его породы живут в два раза меньше. Его считали претендентом на звание самой старой собаки в мире, но оформить документы не успели. Представители Книги рекордов Гиннесса заявили, что посмертно дать рекорд Лазару не могут. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Присылайте ваши приветы и поздравления Ивану Соловьеву.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, сейчас главные – это ваши приветы, это ваше поздравление. Я это главный герой ближайший час на русском радио. Меня зовут Иван Соловьев, «Стол заказов». Ну что, ребятки, начинаем. 8-916-00-357 – это номер в наших мессенджерах, например, в Макс. Пишите в личных сообщениях. Также на сайте ВКонтакте есть наша официальная группа «Русрадио». Там опубликован пост о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои приветы и поздравления. Тетя Юля поздравляет племянника Александра Хусаинова с 25-летием. Желает ему попутного ветра, достижения заветных целей и всего-всего самого наилучшего. И к тете Юле присоединяется, конечно же, вся семья. Огромный привет мужу Димуле. Я не могу без тебя жить. Не бросай меня. Я прощу все твои измены. Я очень люблю тебя. Желаю тебе отличного вечера и легкой недели. Наталья. Ой, Наталья. Прощать измены, но это, знаете, такое себе. Все-таки надо подумать. Привет, любимое русское радио. Привет, улетает в жаркий Бангладеш. Там Артур работает. Надеюсь, он сейчас слушает русское радио. Я его бесконечно люблю. Артурик, ты мое все. Скучаю. Будь со мной, твоя Плюза. Привет, дорогое любимое русское радио. Наконец-то отпуск. И мы отмечаем его вместе с мужем в кафешке. Пожелайте нам хорошего отдыха, Елена. Елена просит Елена и супруг Елены хорошего вам отдыха.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: Новая песня на русском. Давай не ждать,
1: живут завтра звезда. Всем привет, я Мари Краймбрери.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
10: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
11: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале «Dorso Club». Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. «Dorso Club», Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
12: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
13: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
14: Здравия желаю! Это ваши 2 несовершеннолетних ребенка?
15: Да, а в чем дело?
14: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей 2 несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне «Просторный» под 6%.
16: Микрорайон «Просторный». Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
4: Перемещаемся в солнечный Узбекистан. Амет из Ташкента поздравляет Ширзода Сагатова с днем рождения. Желает здоровья, душевного благополучия и денежного изобилия. Пусть твои желания будут исполнены, цели достигнуты, а проблемы решены. Прекрасные слова. Анюта передает привет лучшему другу Владу. Он наконец-то приехал домой. Мы с ним общались уже весь день. Хорошего ему вечера. Привет, Русское радио. Поздравляю сестер-близняшек Алю и Элю. У них вчера был день рождения. Я их очень люблю. Желаю крепкого здоровья, безмерного счастья и удачи во всем. Ну а всем хорошего настроения желает Эльвина из Башкирии. Привет, Русское радио из Петербурга. Привет подругам из Краснодара, Анне и Виктории. Мы дружим уже почти 20 лет. Пусть мы встречаемся раз в год. Я всегда их помню и люблю. Марина Лебедева сообщает. Да, надо бы почаще, чем раз в год, правда же? Так. Дальше читаю ваше сообщение. Привет, Русское радио. Хочу передать привет Леониду Роеву. Я его очень сильно люблю, признается Анна. Дорогое Русское радио, поздравляю Юлию Зубареву, Юлию Анатольевну с днем рождения. Ну, во-первых, женского счастья. Во-вторых, семейного благополучия. А в-третьих, исполнение всех-всех-всех желаний. С любовью и уважением, Антонина.
3: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем «Купера» и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис, Москва, УГРН, 118-774-649-4918-01-05-31-05-26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении.

0: всем параметрам.
1: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Третий всероссийский свадебный фестиваль Национального центра «Россия». В год единства народов России мы ждем пары из всех уголков страны. Вместе мы едины в любви. Представьте, вы говорите друг другу «Да!» в самом сердце нашей огромной родины. Это будет ваша свадьба, уникальная, яркая и искренняя. Успейте подать заявку до 22 мая на сайте russia.ru. Едины в любви.
3: Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не

0: пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
2: Есть какая-то злая ирония в том, что интернет был создан для экономии времени. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: Огромный привет мужу Роме. Он сейчас на работе. Ромка, я тебя люблю. Твоя супруга Веселинка. Ого, Веселинка, это что это? Это имя такое, Веселинка? Или призвание? Красиво. Привет, Русское радио из Краснодара. Мы всегда вас слушаем и в машине, и дома. Спасибо вам, что вы есть. С вами всегда тепло и весело. Мы вас очень любим. Семья Гутовых из Краснодара. И мы вас тоже, семья Гутовых, тоже очень сильно любим. Любимый зай, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена яркими красками, улыбками и незабываемыми моментами. Будь всегда таким же сильным и нежным. Твоя бесячая зая. В общем, все зая, да, у кого зайки, зая, вот это вот ваше общее сообщение в эфире Русского радио. Привет из Майкопа мужу. Мужу большой привет. Скажите, пусть поцелует и купит торт. И всему Майкопу большой привет. И детям Юле, Эрику и Милане. Так, кто-то там в Майкопе, чей-то муж. Обязательно купите торт и с вас еще и поцелуй. Вот как. Привет, Русское радио. Передаю привет Карим, Даян, Мансур. От Юлианы большой привет. И огромный привет дочке Аленушке Леонтьевой. Я очень горжусь тобой и верю в тебя, твоя мама.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица...

0: Богачевой от Леши. Привет всем, кого знаю. Продолжает Леша. Это уже другое сообщение. Привет, Русское радио. Привет, Валерии Валерьевне из Москвы. Хочу передать, что до конца рабочего дня осталось совсем-совсем немножко. Привет, любимое Русское радио. Большой привет Надежде Кузнецову, вылетает из Ногинска, от Натальи Сергеевны. Привет самой любимой жене Елене Александровне. Владимир пишет. Я ее очень сильно люблю. Любимое Русское радио, привет передайте Анне Роевой от Леонида. И огромный привет мужу Диме передает Вредина жена Валентина. Я его сильно люблю и спасибо тебе за все... За все, мой шац, вот. Я твоя любимая Вредина. Ну, как прекрасно. Привет любимому мужу Евгению. Он сейчас на огороде. В поте лица что-то там вкалывает. Знай, я мысленно с тобой. Жена Ольга поддержала. Привет, любимое Русское радио. Передаю привет своему любимому мужу Андрею. Маргарита передает. А всем желаю хорошего настроения. Огромный привет дядям. Они на стройке в Подмосковье. Дядя Степа и дядя Денис. Хочу пожелать хорошего дня и чтобы не было так душно на работе, чтобы все добро случалось, удачи со стулом, они поймут. Ну да, такое зашифрованное сообщение. Стол заказов, Русское радио, все в разгаре.
1: На Русском радио стол заказов.

0: голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
7: 0+. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
8: «Танк» — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк». Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В
11: ленте. Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ», ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Лучший подарок – это деньги! Ни один человек не скажет «спасибо, но у меня уже такие есть». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: часа мало для ваших сообщений, согласитесь. Ну, что есть, то есть. Финальная порция в столе заказов. Привет, Русское радио. Ой, в больнице лежим с малышкой. Давайте нам что-нибудь веселенькое. Я вам так скажу, София. Впереди целых 2 часа веселенького, потерпите. Сейчас все проанонсируем. Привет, любимое Русское радио. Привет любимому мужу Александру, детям, Соне, Саше, Маше, Тамаре и Ванюше. Всех с прошедшими днями рождениями. Это 2, 11 апреля, 12, 13, 15 мая. Я вас люблю. Вы стали на годик постарше. Я просто вот преклоняюсь перед такими людьми. Привет, Русское радио. Поздравляю с днем рождения Викторию Евдатовну Галиеву. Будь здорова, любимая тетушка. Я тебя люблю. Твой я Денис. Дорогие мои выпускники, четвероклассники, пишет Светлана Николаевна. Еще чуть-чуть, и вы закончите начальную школу. Теперь вы умеете читать, писать, считать. Это первая ступень знаний, которую вы успешно прошли. Поднимайтесь все выше и выше, хватайте новые умения, как воздух. Чем выше вам удастся вскарабкаться, тем легче будет во взрослой жизни. Помните, я вас люблю и жду ваших новых успехов. Московская область, город Люберцы, гимназия 56. Светлана Николаевна. Светлана Николаевна, и вам тоже большой и низкий поклон за то, что делаете детей умнее. Из бестолковых превращаете в умненьких. Все, ребята, все. На этом стол заказа вечерний я закрываю. Спасибо вам большое за ваши приветы и поздравления. Вы, как всегда, большие молодцы.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: Ну и, собственно, вот что я уже проанонсировал. Впереди 2 часа веселья, 2 часа никакой грусти, 2 часа просто классного настроения. Чё ты несёшь?
2: Саш
0: Пряников тут. Привет.
2: Здорово, дорогой. Друзья мои, ну, наконец-то, выходные позади. У меня, честно говоря, застоялся речевой аппарат. Ходил, думаю, что у меня такое-то. Потому что давно он не был в настоящем деле.
0: Слава богу, что только вот застоялся речевой аппарат.
2: А мозги, а умище куда один. В общем,
0: взболтать пора.
2: Взболтай, давайте. Тем более, что объединяет нашу большую страну, кроме Русского радио, это то, что рано или поздно сегодня каждый из вас со вздохом облегчения закрыл рабочие чаты. Все, вы на свободе, друзья мои. Давайте отпразднуем этот факт чем? Разговорами о еде.
0: Конечно, классный какой-нибудь, как обычно, классной, здоровской темой. Ну, все как мы любим.
2: Да, разговор о еде. Повторяю, сегодня у нас будут строиться вокруг темы. Слушайте внимательно, потому что без вас у нас ничего не получится. Ничего. А-а-а. Заметьте, то есть вы лишите страну отсутствием своих сообщений лучшего шоу в мире. Короче, неважно, где вы сейчас там, в Крите, в Крыму, не знаю, прячетесь от ветра в Норильске. У всех у нас есть родственники в других городах, да?
0: Ну, конечно.
2: Это раз. И все они хотят есть, правильно?
0: Логично.
2: Вот. И сегодня мы, друзья, мы обсуждаем, какой съедобный гостиниц из вашего города самый популярный.
0: Да. Который можно привезти в подарок, да?
2: Вот, именно, что вы прете через всю страну, что вы прете, где вы в своих чемоданах сушеную рыбу, конфеты местной фабрики, не знаю, что там еще.
0: Да все что угодно. Ну, конечно, тульский пряник, естественно.
2: Вот, в другие города, какой гостиниц, и причем это, конечно, может быть, Иван, поправь меня, если что, это может быть национальная
0: проба, а может быть... Чак-чак.
2: Да, понятное дело. Ну, а вдруг в вашем городе выпускают какие-то особо секретные вкусные конфеты?
0: О которых или... мало кто знает.
2: Да, вот, вот.
0: Давайте, пишите 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Итак, что вкусненького привезти из вашего города в качестве гостинца? Поехали.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 37%. Ветер восточный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем до 28 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
6: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92. Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
8: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает

0: только лучше. Сильные девочки тоже плачут, за красивой улыбкой прячут. Слушайте лучше, любимое, на русском.
1: Все о путешествиях и путешественниках.
0: В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Госдуме не поддержали идею запрета соцсетей для детей младше 14 лет. Председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что парламентское большинство против. Он считает, что нужно сосредоточиться на развитии отечественных платформ, где уделяется пристальное внимание борьбе с нежелательным и деструктивным контентом. А регулировать доступ детей в социальные сети – это дело внутрисемейное и не надо туда лезть. Это была цитата. Ранее идею запрета высказывали и политики, и общественники. А, например, Австралия уже полностью закрыла соцсети для тех, кому нет 16. По пути запретов идут Франция и Бразилия. Продавцов на маркетплейсах могут обязать тщательно проверять товары перед продажей. Как пишет парламентская газета, эту тему обсудили в Совете Федерации. Речь идет о дополнительной ответственности за случаи, когда покупателя вводят в заблуждение. В частности, на площадках хотят запретить размещать товары без документов и сертификатов, которые подтверждают качество. Если их нет, товар не должны допускать к продаже, а за нарушение могут ввести штрафы. В России растет число салонов красоты и парикмахерских, но, возможно, это происходит только на бумаге, отмечают эксперты. На первый квартал этого года предприятие было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это почитали аналитики «Контур Фокуса», пишет Forbes. Всего количество салонов красоты в России за два года выросло почти на 20%. Эксперты указывают, что это может быть связано с оптимизацией и дроблением бизнеса из-за повышения налогов. Ученые передвинули границу молодости. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно, а значит, успевает больше выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело. Вернусь буквально через час, а далее в эфире шоу «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
0: Новости. Новости на русском.

0: и сейчас. С вами Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Короче, ты понял, дружище, пенсия наша все дальше и дальше.
2: Вообще не говоря, опять не попали на границу молодости. Все двигают.
1: Я все думаю, да когда меня уже признают старым,
2: понимаешь? Перцем.
1: Нет, и все тут.
2: Ладно,
1: друзья, так что смотрите сами, все молодим. И вы давайте не отставайте от процесса. Будьте с народом, друзья мои, слушайте «Вечер на русском».
2: Да, умеем мы в самое нужное время поднять самую нужную тему. Сейчас люди голодные, едут с работы, а мы здесь про вкусняхи сейчас будем разговаривать.
1: Очень, вот обожаю эту тему, друзья мои. Смотрите, все мы из разных городах, откуда-то куда-то приехали, рано или поздно приезжаем домой, потом из дома возвращаемся туда, где мы ипотеку выплачиваем. Вот, и все говорят, ну привези
2: то самое, да.
1: Вот.
2: Уже есть сообщение, вот смотри, Анна пишет. На Донбассе самое вкусное сало. Пахнет соломкой, 3 прослоечки мяса, вкуснятина.
1: Как не кошерно, но вкусно, конечно. Почему? А вот, слушайте, сало, конечно, много где хорошее производит.
2: Да.
1: И понятно, что везти его тоже. Ну, его еще надо, как бы сказать, довести в товарном виде.
2: Конечно.
1: Есть, наверное, свои секреты. А Мед пишет, у нас в Узбекистане...
2: Ой. А ну продолжай, я просто уже услышал.
1: Синцы, сухофрукты, конечно, рыба копченая с чиназа. И многие знают про рыбу с чиназа именно, Так что если сейчас те, кто, в общем-то, с чиназа там эту самую рыбу возит, наверняка нам еще и расскажут, что это за спецрыба и какие в ней там достоинства.
2: Ты просто сказал Узбекистан, Ташкент, сразу центр плова вспомнил, плов огромный, все, и у меня все, через дополо. Ладно, дальше. Привет, ребята, Алена пишет, я живу в городе Луховицы, у нас здесь очень любят огурцы. Наш город известен своими огурцами, и летом мы часто слышим просьбы привезти именно наши огурцы прямо с грядок.
1: И вот теперь еще напишите, как отличить на прилавке луховицкие огурцы.
2: От Соловьевского, например.
1: Например, от пиратской какой-нибудь продукции, понимаете.
2: Ребят, пишите 8-916-003-105-7, это номер в наших мессенджерах, пишите в личные сообщения, и нам можно и нужно позвонить.
1: Ой, обязательно, друзья мои, ждем, потому что ваши истории, исполненные живым голосом, дорогого стоит. Угу. Это вы поймете, когда вам через неделю начнут звонить родственники со всей страны и говорить: «О, слышали тебя!» 7495-995-105-7. Ждем ораторов, уверенных в себе.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
6: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
5: В офис надо приезжать?
6: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
5: А в субботу?
6: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
7: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
8: Пьяный олень дороги не хозяин.
9: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
10: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале «Дорсо Клаб». Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. «Дорсо Клаб», Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
11: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
12: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
13: Русское радио Иваново и парк Степаново приглашают всех, кто любит родной город, 22 мая на субботник. С вас желание сделать этот мир чище и лучше. С нас инвентарь, перчатки и чаепитие с пирожками. Встречаемся 22 мая в 11:00 в парке Степаново возле центрального входа. Все подробности в группе ВК «Русское радио Иваново». Я вам

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
4: Мы едем, едем, едем.
5: Куда?
4: Где интересней.
3: Все о путешествиях и путешественниках.
5: В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. На Русском радио.
3: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
6: И огромное количество ваших сообщений на заданную тему. Что такого вкусного в качестве гостинца привезти можно из вашего города? Мне, кстати, в субботу привезли из Петербурга зефир. Так. Ленинградский. Я, конечно, не знаю. Ну, его там изготавливают.
7: Ну, хорошо. Чем
6: Ленинградский? Вкуснейший, свежайший. Он такой еще разноцветный, в разных формах.
7: Еще я знаю ситуацию, нет, при всем уважении к петербургскому зефиру, с Дальнего Востока, из Владивостока возят соленый шоколад.
6: Да.
7: И там еще какой-то совершенно сумасшедший рецепт торта «Птичье молоко», потому что якобы девушка, инженер, которого изобрела, родом из Дальнего Востока. Вот.
6: О, как интересно. А мне сестра Веселина пишет, везет копченую рыбу из Уссурийска. Ну. Это Приморский край, в Краснодар. Женька, спасибо тебе большое. И привет тебе от нашей семьи Арутюновых.
7: Из-за Урала, мне кажется, вся рыба копченая просто из-за Урала едет на Запад. Анна из Краснодара сообщает. Добрый вечер, живу в Краснодаре. Так вот, от нас можно привезти много чего. Ох, Анна, верю. Фрукты, овощи, сало, домашнюю колбасу, а также грецкие орехи, подсолнечное масло и, конечно же, рис. Что я хочу сказать? Набор шикарный. Но если все это сложить в чемодане, то на выдаче багажа в Москве можно получить готовый кубанский плов прямо внутри.
6: Или кубанский борщ.
7: Это смотря сколько воды добавить туда сверху.
6: Оксана пишет, мы сами догадались, что из Екатеринбурга, потому что Оксана написала лишь, что они из ее города везут майонез ежика и хлеб чусовской. Ежика — это екатеринбургский жировой комбинат. И майонез у них действительно очень вкусный.

0: Ай. Дрожжевое тесто с многослойной начинкой, да, из татарского красного творога, красный творог, сладкого риса с изюмом, вареного рубленого яйца и кураги.
1: А знаешь, почему творог красный?
0: А что?
1: Потому что он с мясом замешан.
0: Серьезно?
1: Я так предполагаю. Я вот сейчас вспоминаю, ты сейчас рассказал этот рецепт. Я был в Чувашии, был в Чебоксарах и, по-моему, пробовал этот пирог, и мне как раз тогда и рассказывали, почему творог красный. Потому что он с мясом.
0: Не только у нас, друзья мои, сейчас активно желудки работают, переваривая вот эту вот виртуальную еду из нашего эфира, но и мозги. Спасибо, дружище, спасибо.
1: 8-916-003-105-7 это номер для ваших сообщений. Например, в Макс Мессенджере пишите в личные.
2: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.

0: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Как мои дела? Накопились. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
7: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
8: А мы готовы и хотим это сделать с огромным удовольствием. Одарить кого-то из слушателей Русского радио сразу двумя подарками. Вечерний замес через несколько минут. Дадим задание, 30 секунд. Задача — назвать как можно больше вариантов ответа.
9: Ну, знаете, друзья мои, здесь в эфире Русского радио, чтобы продержаться, дойти до колонки, нужно не только быстро соображать, но и быть уверенным в себе. Поэтому, если ваша уверенность в себе принесет вам 5 правильных ответов, получите светильник. Если осилите 10, получите и светильник, и колонку. Свет и звук в вашей жизни изменится навсегда.
8: 8495-995-105,7. Звоните прямо сейчас. Удачи.
7: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» Мария аж из центра Сибири. Оттуда, где живут такие добродушные и улыбчивые люди, что даже когда на улице минус 40, а им все равно улыбаются, даже несмотря на то, что у них эти глаза слиплись от мороза. Мария
2: из Красноярска, добрый вечер.
3: Смеется, вот, здрасте.
4: Добрый вечер.
2: Давайте рассказывайте, что в качестве гостинца можно из Красноярска привезти вкусненького?
4: Ну, кедровые орехи, конфеты из кедровых орехов.
2: Торт из кедровых орехов, сгущенку из кедровых орехов.
1: Подожди, а как делаются конфеты из кедровых орехов? В смысле, просто берутся кедровые орехи или шишка прям с кедровыми орехами и опускается в мед, и вот тебе сибирский...
2: Шоколад.
4: Да, разные вкуснотища делают из них, и они очень полезны.
2: Ну да, орехи полезны. А еще что можно привезти из Красноярска?
4: Что еще можно привезти из Красноярска? Даже не знаю.
2: Сало копченое можно привезти?
4: Сало копченое можно.
2: Посыпанное кедровыми орехами.
4: У нас тут много интересного делают.
2: Ну ладно. Давайте к нашей игре, к вечернему замесу. Мария, сейчас мы вам даем задание. У вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, получаете светильник, даете 10 и более, и светильник, и колонка от русского радио ваши. Готовы?
4: Да.
2: Итак, Мария, назовите как можно больше блюд, которые едят руками.
4: Но... бургеры,
2: есть.
4: Картошка фри.
2: Да.
4: Роллы можно есть руками.
1: Можно, можно.
2: Ну, не аппетитно, но можно. Дальше.
4: Так, блины.
2: Есть.
4: Сало.
2: Так.
4: Котлеты.
2: Есть.
4: Я ем.
2: Нет, пельмени не засчитываем.
1: Да ладно.
4: Мясо, нарезка, колбаса, сыр, сосиски.
2: Можно еще. Курицу.
4: Так, что еще идет руками?
1: Птицу.
2: Хлеб.
4: Булки.
2: Ну, хлеб это не блюдо.
1: Ну, сколько там?
2: Я хочу сказать... Мари, все, уже таймер-то. Таймер-то все, ку-ку, тик-тик, ку-ку. Вы, несмотря на то, что вы такая веселая, энергичная, ну, я насчитал как бы 9, но я хочу вычесть из 9 роллы, но нельзя роллы руками есть.
1: С чего это ты решил, что нельзя есть роллы руками?
2: Ну, ты-то ешь руками роллы, и пельмени ешь руками, я видел.
1: И особенно после вечеринки в 6 утра и роллы, и сало.
2: Ну, все-таки, Александр, будем честными, 8 вариантов ответов мы засчитываем. А это значит, светильник от русского радио, Мария, заслужила.
1: Улетает в Красноярск, между прочим, и мне кажется, нашими стараниями там станет не только веселее, но еще и чуть-чуть светлее. Передавайте-ка вы приветы.
4: Передаю привет своей семье. Она меня сейчас ждет, я еду домой. Моему мужу и двум мальчишкам.
1: Ну, прекрасно. Заодно и с хорошей новостью приедете домой. Не просто там это, милые, приготовил ли ты ужин или что у нас на уровне. А вот смотрите, светильник еще выиграл.
2: Хорошего вам вечера, Мария.
0: Вечерний замес. На русском.

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня у нас, друзья, проходит, пожалуй, самый аппетитный эфир этой недели.
2: Да.
1: Нас объединяют тысячи километров, но разделяют вкусы. И сегодня мы выясняем, какой съедобный сувенир вы везете из своего региона.
2: Когда
1: возвращаетесь из дома. Да,
3: Надежда из Салехарда, Ямал-Ненецкий автономный округ. Я через всю страну везу рыбные консервы из Ряпушки, чипсы из оленины, сугуда из Чира и сувениры из оленьего меха. Ой, сугуда, я так люблю сугудай.
1: Что такое сугудай?
3: Это такая сырая маринованная рыбка, ну чира рыбка. Но я, кстати, в моем детстве на Урале у нас делали сугудай из сельди и скумбрии сырой. Там, ну, уксус, лучок, вот это все. Ой, не могу.
1: То есть это сырая рыба, просто
3: да.
1: Это что потом...
3: Ну, маринованная.
1: Это что потом не говорили, вот это японцы придумали сырую рыбу, в смысле, в рисом заматывать и народу за сумасшедшие деньги. Весь север ест сырую рыбу и прекрасно себя чувствует. Точка. Светлана из Люберец пишет: живу в Люберцах. А родом из Бурятии, поэтому просят привезти байкальский омуль, кедровые орехи и буузы. Ну вот я себе представляю, представляете, когда, значит, из Улан-Удэ приземляется самолет, и открывается багажный отсек. И оттуда запах, как будто там рыбак ночевал неделю. Потому что буузы пахнут и копчёные.
3: Да. Как в поезде проехали, в плацкартном вагоне. Анна пишет: из Макеевки, ДНР, мы если едем в гости, то берем с собой в качестве гостинца маха. Это колбаса из конины. Ее все знают как Макеевский махан.
1: Ай-яй-яй, друзья мои, грешен. Вот эту колбаску я, конечно, люблю. Просто при этом воображение надо выключать, откуда она берется. Но конская колбаска...
3: Мы скоро продолжим. 8-916-003-105-7. Номер в наших мессенджерах. Пишите, что вкусного в качестве гостинца можно привезти из вашего города.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском. Через туман.
4: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: «Танк» — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк». Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты, условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
17: Звезды российского кино.

0: пряника. Вечер на русском.
1: Из Тулы пряники, из Вологды масло, из Екатеринбурга майонез. Что из вашего города в качестве вкусного гостинца можно привезти? Это мы сегодня спрашиваем у вас.
2: Да, и составляем такую кулинарную карту страны. Конечно, это не первая кулинарная карта страны. Делаем ревизию, вносим новые штрихи. И вот что нам пишут. Мария из Чувашии. В Чувашии хуплу пирог, картошечный дефис мясной. Еще чувашское национальное блюдо шарта. Мясной орех. И еще у нас в одном из районов Чувашии последние несколько лет выпускает очень достойные наборы с иван-чаем для заваривания в пакетиках. Да, часто беру эти наборы для гостей из других регионов. В общем, мясо, тесто, картошка.
1: Все, как мы любим.
2: Сверху чайком полирнул и спать.
1: И кедровыми орехами.
2: И да.
1: А ты, кстати, вот тебе ответ пришел. Ты спрашивал, как отличить луховицкий огурец от обычного, от нелуховицкого. Так вот, луховицкие более хрустящие, с легкой сладостью, насыщенные и невероятно вкусные. Однажды, попробовав луховицкий огурец, ты будешь хотеть только огурец с луховицкой грядки.
2: Это ты сейчас зачитал какую-то рекламную листовку,
1: это
2: что ли?

0: Так, ребятки, все, продолжим во втором части эту сладкую тему. А пока можете... Пишите сообщение 8-916-003-105-7 в наши мессенджеры, что вкусного в гостинице привезти из вашего города.
1: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 37%. Ветер восточный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем до 28 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
6: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
7: «Нам пора на свалку!»
6: Приходи за новой мебелью в «Сокол». Большая весенняя распродажа ждет.

0: станет местом притяжения. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19. Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Пока ваши телефоны и машины круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.
4: Что слушает страна?

0: все будет хорошо.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Полин, тебе жарко?
4: Мне всегда холодно, поэтому я закрываю окна, выключаю кондиционеры и сижу.
5: А ты не пробовала одеваться просто?
4: Ты хочешь сказать,
5: потому что ты сейчас сидишь в ночной рубашке.
4: Да? Не ночная рубашка.
5: Ну а что это такое?
4: Это ночная рубашка. Это модный комбинезон.
5: Ну, это так теперь называется, да?
3: Если бы все строители в таких комбинезонах были.
5: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Завтра Владимир Путин отправится в Китай с официальным визитом. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о подробностях поездки. Российский президент прибудет в Пекин вечером 19 мая. Его встретят в торжественной церемонии. Утром в среду на центральной площади состоится официальная церемония встречи, на которой Си Цзиньпин поприветствует Путина. После ожидаются переговоры двух лидеров. По их итогам политики сделают заявление для СМИ. В российскую делегацию войдут 39 человек, в их числе 5 вице-премьеров и 8 министров, глава Центробанка, несколько глав регионов и директора госкорпорации. Букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. Для компаний штрафы могут составить от 300 до 500 тысяч рублей. В старших классах появятся новые единые учебники по обществознанию. Для 11 классов их введут с 1 сентября следующего года. 9 и 10 классы перейдут на новые пособия уже этой осенью. Главным редактором издания стал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. В авторский коллектив также вошли юристы, экономисты, социологи, историки, университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. Российский стилист организовал первую в истории фэшн-фотосессию подо льдом Байкала. Профессиональная спортсменка Александра Гордеева согласилась погрузиться в ледяную воду в нарядах от кутюр, чтобы поучаствовать в проекте. Двум фотографам пришлось последовать за Александрой. Под водой они столкнулись с трудностями. Приходилось работать со сложным освещением и тщательно следить за движениями модели. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего вечернего шоу. У микрофона Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, вы готовы к взрыву эмоций? Встречайте, Пряников и Соловьев. Вечер на русском.
2: И в этот самый момент, когда мы с вами упоительно проводим этот вечер, где-то над нашей необъятной родиной летят самолеты. В их багажных отсеках, прямо сейчас среди прочих вещей, в пластиковых контейнерах летит килограмм замороженного башкирского меда, ведро кубанской клубники, три хвоста вяленого байкальского омуля, потому что наша страна единственное место на планете, где гражданская авиация наполовину выполняет функции доставку вкусняшек родственникам.
3: Или, например, пару бутылочек воды Нарзан. Оксана Силкина пишет: я живу в Ессентуках, здесь живут люди, избалованные Нарзаном. Поэтому, когда я еду куда-то в гости, везу Нарзан, и вас приглашаю к нам в гости подлечиться и попить вкусный Нарзанчик. Спасибо, Оксана, как-нибудь обязательно.
2: Да, поздно уже пить там про Боржоми. Извините.
3: Это другая страна.
2: Извините, как вы поняли, обсуждаем сегодня, какой вкусный гостиниц вас умоляют привезти из вашего города. Вот минеральную воду читаю впервые, слышу впервые. Так, слушай, а вот, кстати, хороший вопрос. А вот из Москвы что просят привезти? Да? Последние 25 лет, когда эти колбасные электрички канули в лету. Вот, уважаемые москвичи, не как мы с Иваном заслуженные, заработавшие себе, а вот...
3: Слушай, я помню, когда я был ребенком, мы просили всегда вот эти вот батончики шоколадные, Ротфронт конфетки.
2: Дружище, когда я был ребенком...
3: Да как до сих пор возят?
2: Хорошо. То есть это, в принципе, то, что можно купить в магазинах, но приятнее, когда тебе привез этот человек с московской пропиской лично в своих вещах. Какой вот московский специалитет у нас еще есть там?
3: Давайте, ребят, присоединяйтесь к нашему разговору. 8-916-003-105-7 и номер телефона.
2: Да, плюс 7-495-995-105-7. По-прежнему страна скучает без вашего голоса, уважаемые радиослушатели. Звоните, расскажите про свои родные места и вкусную еду оттуда.

0: Реклама на русском.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Ам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления.

0: доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Выбрать ОСАГО хотим? Звоним в страховой магазин 580141. ОСАГО. Экономно и удобно в офисе или удаленно. Иваново, Калинина 6. Телефон 580141. Партнеры спаулингу страх, ОСК согласие и другие.
3: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
5: Так, я заказывала тетради. Почему здесь тапок?
6: На маркетплейсах так бывает. В магазинах «Бумажный мир» все по-честному. Вы покупаете то, что видите, и получаете бонусы. Один бонус равно 1 рубль. Меньше платите, больше берете. «Бумажный мир». Канцтовары для учебы и работы. Без сюрпризов.
7: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501. Что слушает страна?
9: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
8: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Я бы пристроился бы в щелкунчик вот со да. своей мордой, со своей улыбкой.
3: Щелкунчик, а ты сыграть бы смог. Да, у елочки стоял бы все время.
2: У елочки, да, вот. Это же Антон!

0: на русском.
1: Почитаем некоторые ваши сообщения, просто исходим тут от гастрономического восторга.
2: Да.
1: Вкусная тема у нас сегодня. Что в гостиниц привезти вкусного из вашего города? Но есть у нас телефонный звонок. Ольга до нас дозвонилась. Ольга, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Рассказывайте, рассказывайте, что, откуда и куда.
2: А ну-ка, под протокол давайте.
3: Прямо сейчас расскажу.
2: Давайте.
3: Есть прекрасный такой город Михайловск, Нижнесербинского района, Свердловской области.
2: Это же которые...
3: Замечательные люди. Я оттуда всегда сама привожу, друзьям заказываю, знакомым, Нижнесербинскую минеральную воду.
1: А вы там как оказываетесь в этом городе?
3: Я приезжаю в гости. У меня родом оттуда муж.
1: А-а-а.
3: Вот, поэтому, да, мы бываем часто там в гостях, и к нам приезжают друзья, всегда заказывают.
2: Ну, правда, что, правда, что Михайловск называют Уральской Швейцарией?
3: Да, да, там прекрасно, есть гостиница на горе, и, пользуясь случаем, я передаю привет Гаврилову Александру Геннадьевичу, владельцу этой гостиницы. Угу. Моей подруге Черепановой Наталье Васильевне и Галяниной Ирине.
1: А вот, Ольга, скажите...
3: Прекрасное.
1: Ну понятно.
3: Прекрасное место.
1: Понятно, оттуда вы возите минеральную воду. А из Москвы что туда вывозите? Вот что в Москве покупаете? Ну, или что просят, может быть, вас привезти?
3: У меня муж привозит, не знаю, ну конфет. О, а там еще картошка очень замечательная.
2: Да ладно с этой Москвой. Ответ такой, из Москвы привозят осетинские пироги.
3: Москвичка, конфет. Нет, что вы, там такие пироги пекут местные жители, это вообще ум отъешь просто.
2: Теперь мы подбираемся к главному вопросу. Что такого в местной воде особенного, что вы ее оттуда везете, рискуя перевесом багажа?
3: Лечение. Нет, на машине, желудочно-кишечный тракт, из похмелья хорошо, но пешком.
1: Бинго! Все!
2: Слушайте, ну,
3: это просто.
2: А вот эта вот легенда про то, что там строили плотину из мешков с мукой, слышали что-нибудь про это?
3: Значит, мешков с мукой не знаю, но плотина там действительно есть, она замечательная, мы любим вдоль нее гулять. Там очень прекрасные снасы, прекрасные горы зеленые, прекрасный вид, да и озера. И еще есть Оленьи ручьи. Прекрасное место отдыха. Поэтому я всем россиянам рекомендую поехать в эту замечательную Швейцарию. Район.
1: Да, задача Ольги была сейчас поднять турпоток в Михайловске.
2: Я не знаю, чем закончится для нас сегодняшний рабочий день с Иваном, но у меня душа поет. Я вот люблю, когда прославляют вот такие маленькие места, которые до сегодняшнего эфира никто не знал, а этим летом, не знаю, Ольга, но мне кажется, нас с вами проклянут после того, как туда просто там будет биток, как летом на Патриках.
1: Ольга, спасибо вам за звонок, спасибо за прекрасную историю и хорошего вам вечера.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
10: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
11: 16+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.

0: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Лифт – это то место, где люди дружно смотрят на цифры и делают вид, что им это интересно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: вечер на русском.
1: Вы же понимаете, ни один наш человек не может поехать в другой город с пустыми руками, потому что это физически невозможно. Наш мозг устроен так, что если ты не привез родственникам из командировки или откуда ты там приехал что-нибудь съедобное, ты их официально не любишь. Поэтому,
2: ты больше
1: друзья,
2: не родственник.
1: Да, да, поэтому тема сегодня такая. Какую вкуснячину нас всегда просят привезти из дома, точка.
2: Вот, пожалуйста, Майя. Майя пишет, я живу в Ейске, в нашем Азовском море. Очень вкусная тарань. И мне кажется, ее везут во все уголки России. Да вам не кажется, так оно и есть. Я ел тарань. Ням-ням-ням-ням.
1: Да, у нас самолет сейчас пока лидирует
2: рыба
1: соленая, копченая.
2: И кедровые орехи.
1: Да, пока так. Какие еще есть варианты? Какие еще есть варианты? Кроме рыбы. Кстати, спрашивают, почему татарский творог красный. Ну вот, спрашивают. Потому что его делают, друзья мои, из ряженки, варят очень долго, пока он, это называется, кажется,
2: Курт.
1: Абсолютный шедевр кулинарии. За более точной информацией в исторические эти самые справочники.
2: Привет, Иван, привет, Александр. Кирилл из Казани пишет. Вот список вкусных гостинцев, которые можно привезти из Казани. Ну, понятно, что чак-чак. Потом талкыш-калеве.
1: Что-то
2: местное такое. А баурсак. Это я знаю, это выпечка такая.
1: Да-да, пирожочек такой.
2: Мясные деликатесы. Вяленый гусь. Канина в банках. Ну, видимо, тушеная канина, да? И козылык.
1: Козылык, тоже что-то мясное.
2: Похоже,
1: но
2: да?
1: Тоже что-то мясное. В общем, друзья, если что-то бегает по Татарстану, это нужно срочно завялить и отправить в Москву, всяко будет рада. И, конечно, Оксана Мурашко делится. Добрый вечер, любимая русская. Я из Гомеля. Всегда везу наш шоколад «Спартак» и, внимание, та-дам! Рогачевскую сгущенку. А также нашу молочку и снеси недалеко еду, Оксана. Ну, куда же нам без рогачевской сгущенки?
2: Никуда. Да с нашими блинами. Ай-яй-яй.
1: Ее ж даже не едят, мне кажется, ее по наследству скоро передавать начнут.
2: Самое вкусное, две дырки в банке. Так...
1: Как в фильме «Курьер», помнишь, это самое, Меньшов там возмущался.
2: 8-916-003-105-7, номер для ваших сообщений. Пишите в мессенджеры, например, в Макс. Что вкусного в гостинице привезти из вашего города?
0: Вечер на русском.

0: на русском.
1: Я уже тут целый список составил, что привезти из того или иного города. Видишь, путешествовать-то мы любим.
2: Еще бы.
1: Ага, вот в Городецке, если будете в Городецком районе, Ленорик из Заволжья нам сообщает, что оттуда можно привезти очень вкусный городецкий пряник и городецкую молочную продукцию. Ну и городецкая роспись как сувенир на память.
2: Особенно если городецкая роспись по прянику, то вам, мне кажется...
1: Молочкой.
2: Вообще валю молочкой. Хорошо. Сейчас хорошо расшутили прямо. Сразу видно. Партнеры, юмор вот так. Андрей Терехин из Петербурга сообщает. Из Питера можно корешку привезти, удивили. Ну и вот он. И, конечно, конфеты фабрики «Красный Октябрь». Сейчас пауза. Пауза. Понимаете, конфеты «Красный Октябрь» московские из Петербурга везти, конечно, вообще гениально. Вас за такой сувенир петербургские полицейские должны на вокзале прям куры отхлестать, понимаете? За то, что московские конфеты из Петербурга он ведет в Москву.
1: Привет, Иван, привет, Александр. Все мои друзья и родственники, Елена из Воронежа пишет, из других городов просят в подарок наши воронежские конфеты и деревенское сало.
2: Вот так.
1: Вот.
2: Деревенское сало, оно, конечно.
1: Сало.
2: Ну, домашнее, нет, здесь оно, деревенское сало уже само по себе бренд, друзья мои. Так что да. Вот смотри, у нас, значит, рыба, сало, все соленое, вяленое, по
1: конфеты.
2: Стране путешествуют конфеты. До такого долгого храма. Видно, что страна большая, понимаете? Не Голландия какая-нибудь там за 33 минуты из одного города в другой. Но у нас, если уж везешь гостиницу, он должен быть вяленый, соленый или в сахаре.
1: Или жирный.
2: Да.
1: В кедровых орехах.
2: Сусанна с Астрахани. Ну, Астрахань сейчас выходит на сцену. Астрахань.
1: Давай,
2: загибайте пальцы. Вобла. Рыба свежая, вяленая, копченая, вобла, черная икра, конечно, щучья икра. Поддерживает астраханский специалитет больше, чем черная. Летом арбузы. Друзья, ну как надо любить родственников, чтобы из Астрахани
1: вести
2: летом
1: арбуз
2: переть. Они же там размером, с вот девочку на шаре. Знаете эту картину? Вот в 10 раз больше, вот сказать.
1: Ай, красота.
2: Красота.
1: Вечер на русском. Скоро вернемся.
2: Да.
3: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. «Капсикам» помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. «Капсикам» – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Скайдин.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Заначка сохранится лучше, если ее хорошо спрятать от себя. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: что увезете из дома, когда вам говорят, привези что-нибудь вкусненькое, и смотрят на вас с надеждой, что вы их сильно удивите.
1: Сейчас у тебя сердечко заёкает. Город Орск на связи.
0: Да.
1: У нас знаменитые орские пирожки с ливером.
0: Подтверждаю.
1: В прошлом году их ел, я там был.
0: Вкуснятина,
1: друзья. На центральной площади города стоит памятник, бабушка, продающая пирожки. А еще, конечно же, знаменитый орский вафельный тортик с орешками и в шоколаде.
0: Тоже, казалось бы, простой рецепт. Ну что там, вафли, прослойка, да, и вот этот слой, да, шоколада. Но, друзья мои, с детства помню это, конечно, ум отъешь. Нужно было что-то хорошее совершить, чтобы от тебя его не спрятали, этот,
1: да,
0: тортик.
1: Да, лишним, чтобы заслужить его, нужно было
0: тоже
1: что-то
0: верно
1: хорошее сделать.
0: Вот Юль Калинина, она уже в студию пришла, уже хорошо, уже.
2: А что, я могла бы не прийти, я просто так удивилась.
0: Не ври людям, не могла ты не прийти.
2: Я терлась под дверью тут полчаса, ждала, когда же мне дадут слово, наконец.
1: А вот скажи, пожалуйста, когда ты едешь к себе на родину, тебя что просят привезти из Москвы?
2: Из Москвы всегда конфеты.
1: Ну, конечно, да, это же номер один.
2: Конечно.
1: А что ты везешь? Кстати, откуда ты? Вот скажи. Ты.
2: Город Каменка, Пензенская область.
1: Вот, и что оттуда там можно привезти?
2: Знаешь, на самом деле там море вкусной еды. Там еда вся экологически чистая, и это может быть все, что угодно, начиная от хлеба и заканчивая овощами. Но еще там есть фирменная фишечка такая местная. Там есть вода. Кувака называется.
1: Кувака?
2: Да. Да.
1: Саша,
2: гремучий родник.
0: Ну, считай,
2: это
0: продала.
2: Это такая минеральная вода вкусная.
1: Лечебная тоже.
2: Да, абсолютно.
0: Пойдем, да, мы же там кувакой.
1: А ты привезешь нам куваки в следующий раз?
2: Обязательно.
1: Нам, Саша, надо куваки.
2: Как только поеду, да, конечно.
1: Классно.
2: Причем на основе этой воды там лимонадики всякие делают. Вкуснятина.
1: Это мы любим. Спасибо тебе большое. Хорошего тебе эфира. Вкусного, сочного, гладкого, ровного.
0: Кувака.
1: Хорошее слово. Слово номер, слово вечера. Кувака.
0: Ну что, давайте подводить, друзья мои. Жирный итог будем подводить. Потому что в основном вся домашняя еда и все эти специалитеты калорийные. В общем, так что неважно, что вы там везете через всю страну. Корешку, канистры с уральской водой, коробки белорусской сгущенки. Главное, кто сегодня победил. Если к вам едут родственники из Чувашии с пирогами размером с дорожный люк, просто расстегните верхнюю пуговицу на джинсах и смиритесь с судьбой. Знайте, что вас любят. Конец связи.
1: Получайте удовольствие. Вечер на русском прощается. До завтра. Возвращаемся в эфир завтра в 18:00. Пока.
0: Пока-пока.
3: Вечер на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 37%. Ветер восточный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем до 28 градусов со знаком «плюс».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
6: Для деловых и занятых.
7: Для экономных.
8: Для заботящихся о своем здоровье.
6: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. www.vliga.com.
9: АО «Эльба», УГРН 125-440-3016-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
10: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
4: Одна чайка.
3: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен вот этот, ау, и пикируют туда.
5: Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
4: Наоборот.
3: А, наоборот,
4: затвердительное.
3: Да, конечно, будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове активными темпами латают дороги. С начала года ямочный ремонт провели на более чем 200 объектах улично-дорожной сети. Литую смесь дорожники готовят на собственном заводе и доставляют ее в специальных термос-бункерах. Планы ямочного ремонта формируются ежедневно на основе данных мониторинга дорог, сведений от ГАИ и сообщений от жителей в соцсетях. На некоторые участки приходится возвращаться по несколько раз, поскольку из-за перепадов температур весной асфальт разрушается быстрее. Также в городе стартовал комплексный ремонт дорог, сейчас в работе более 10 улиц. В России начали дорожать морепродукты, как пишут «Известия». На фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лососевые рыбы по более высоким ценам. Дополнительное давление на рынок оказывает экспорт. Отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов. В результате ресторанные сети начали искать более дешевые аналоги и повышать цены в меню в отдельных случаях до 25%. При этом участники рынка опасаются снижения спроса на фоне замедления потребительской активности населения. Россия снова разрешила детям до 14 лет въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МИД. Такой порядок будет действовать до конца следующего года. Ранее требования ужесточили. Детям для поездки требовался загранпаспорт. Ведомстве объяснили это борьбой с незаконным вывозом несовершеннолетних по чужим или поддельным документам. Туристическая отрасль просила вернуть прежний порядок, в том числе для поездок в Абхазию. Теперь пересекать границу снова можно по старым правилам.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Знаете, начинаю понимать, почему я появляюсь здесь, в студии Русского радио, ближе к вечеру, я бы даже сказал, ближе к ночи, потому что утром я, как и все совы, могу только пить кофе и брюзжать, что Меркурий ретроградный, йогурт обезжиренный, и вообще непонятно, быть или не быть. Зато после 18, ух, начинается движ. И я вспоминаю, что быть совой – это действительно круто. И дело не в том, что мне хочется летать и ловить мышей, просто начинаешь видеть толпы сограждан, которые потные, усталые, выжатые, как лайм в мохито, идут себе домой, и появляется чувство некого превосходства, а главное – желание поделиться позитивом. Бесценные мои, буду делать это до полуночи, и, как всегда, приготовила хорошие песни, и мой собственный отличный настрой целиком и полностью в вашем распоряжении. Полина Гагарина и Филипп Киркоров уже через мгновение на русском.

0: Реклама на русском.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.

0: Огромный выбор бывших в употреблении пластиковых и металлических бочек, еврокубов, канистр и другой тары. Как новые, только в разы дешевле. Полный ассортимент на сайте бочки37.ру.
1: Телефон запомнить просим. 577-088.
2: Полная стоимость кредита от 22 до 26%.
3: Здравия желаю! Это ваши два несовершеннолетних ребенка?
4: Да, а в чем дело?
3: Тогда для вас ипотека 6%. У всех родителей двух несовершеннолетних детей есть возможность взять квартиру в микрорайоне Просторный под 6%.
2: Микрорайон Просторный. Семейная ипотека 6%. Телефон 210-210 и в квартал.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк России». Полные условия на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-500.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Русское радио.
0: Радио большой страны.
2: Когда в вашем городе зазвучало русское радио? Чем замечателен ваш город и что его связывает с любимой радиостанцией?
0: С понедельника по четверг Светлана Казаринова рассказывает о городах русского радио. Радио большой страны.
3: Сейчас слышите, значит, вы уже на правильной волне. Это любимое русское радио. Я надеюсь, что этот вечер приносит только положительные эмоции. Ну и в продолжении темы сов и жаворонков. Представьте, после воскресного ночного эфира ехала домой. Немало удивилась, как оживлены московские улицы. Представляете, воскресенье, 8 утра. Казалось бы, спи спокойно, дорогой товарищ. Но нет, наши сограждане группами и по одному все куда-то бегут. Очень даже стало интересно, куда. Как выяснилось, мероприятий в нашем городе именно в это время проводится масса. Ну что ж, остается только порадоваться, что кто-то может так рано вставать и так активно бежать. Кстати, по статистике жаворонки являются приверженцами здорового образа жизни и к физическим нагрузкам более расположены, чем мы, весьма ленивые совы. В общем, к какому бы типу вы ни принадлежали, здесь на русском в любое время дня и ночи любимая музыка.
4: За 5 минут.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Мы уже доделали практически песню, и отрубился свет во всей гостинице. Все вырубил. И все, что было записано, не сохранилось.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио.
2: Вот оно какое!
3: Наше
2: утро! Русские
4: перцы! А вот у Оксаны, например, самый лучший атрибут деревни, любимый, это дикий мед, разнообразие цветов. У них обязательно с утра была вот такая вот развлекуха. Они брали тормозок и шли на гору Высокое через речку, чтобы увидеть оттуда Саур-могилу.
5: Ух ты!
6: Круто.
4: Интересно.
5: Да. Не, ну,
6: дикий мед, это, конечно, тоже вкусно.
4: Да.
6: Но тут проблемы могут быть с дикими пчелами.
4: Это правда. А вы знаете, что такое тормозок?
5: Ну, это как термос.

с Юлианой Карауловой. Мы с вами хотя бы в эфире Русского радио с этой очаровательной барышней встречаемся. И знаете, не могу не заметить, что Юлиана из тех, кто не позволяет мечтам быть излишне хрупкими. У нее не грезы девичьи, а такие вполне конкретные планы на жизнь. Причем она эти планы реализует с недевичьим упорством и четкостью, за что аплодируем. Хотела появиться на обложке модного молодежного издания, появилась. Хотела заниматься фигурным катанием, занималась. Хотела участвовать в «Фабрике звезд» и таки участвовала. И, в общем, она здесь, она с нами, и это прекрасно. Желаю, чтобы в дальнейшем все мечты и планы прекрасной Юлианы воплощались в действительность. Вам, бесценные мои, доброго вечера и настроения классного. Ну что, понедельник пережили, выдохнули. А дальше пойдет как по накатанному. Вторник, среда, четверг и долгожданная пятница. Ловите драйв на русском, Филат ФКРС, иногда, в продолжении часа. Всем привет!

0: на русском радио «Ближе к телу».
1: Всем привет! У микрофона Лена Журавлева. За последнее время попалось мне несколько новостей про любителей кошек. Про них и их питомцев этот выпуск. Не так давно кошатников признали идеальными партнерами. Оказывается, люди, которые заводят кошек, чаще отличаются терпением, ответственностью и заботливостью. Также кошатники реже устраивают скандалы в отношениях. Конечно, какой скандал можно устроить, если на тебе уснул кот? Тем более, что установлено, сон с усатыми питомцами укрепляет иммунитет, особенно тем, кто страдает от депрессии. А что сами кошки? Как на них влияют теплые отношения с хозяевами? А вот кошкам все равно на своих хозяев. Они не формируют с ними эмоциональной связи. Это сейчас не про вас и вашего питомца. Вы же в исследовании не участвовали? Так вот, кошки не рассматривают хозяев как оплот безопасности и в стрессовой ситуации надеются только на себя. Также кошки не испытывают страха расставания, только легкое раздражение. Надеюсь, ваш питомец не такой. У правил, как всегда, есть исключения.

0: вот сейчас подумала о том, что Вика Дайнек, в принципе, не отличается от нас, с вами, можно сказать, не поющих весьма простых барышень, потому как мы тоже делаем бесконечные заявления, особенно в пылу ссоры, и вот эти заявления о намерениях, это всегда не ветер перемен, а такой легкий бриз, который, может быть, занавески в доме колышет, но дальше этого дела не идет. И чего мы только с вами, девчонки, не обещаем нашим парням, какими только карами, не грозим нашим дорогим мужчинам: к маме уеду, не поеду к твоей маме. Наконец, самое страшное, та-дам, оставлю тебя без ужина. В общем, я надеюсь, что ничего подобного в вашем доме не происходит, и если уж вы сегодня будете говорить что-то такое серьезное и решительное, то только громко и во всеуслышание: «Я люблю тебя». Впрочем, можете это сделать в эфире любимого русского радио, потом, попозже расскажу, как это можно сделать. У нас стол заказа будет в 22 по Москве, так что дождитесь. А впереди у нас горячая новинка от Артура Пирожкова. Ханна и Кирилл Мойтон потянутся ближе к окончанию этого часа. Всем привет!
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.

0: Реклама на русском. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
1: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

знаете сейчас, о чем подумала? Совсем недавно были времена, когда такси было признаком роскоши, ну или во всяком случае, такой хорошей, обеспеченной жизни. Если уж парень на свидание приглашал тебя, и если не в своей машине, то с помощью таксомотора вез тебя в театр или в кино, то тогда да, можно было всерьез рассматривать этого кавалера. А если букет роз прилагался к этому, то и вовсе прекрасно. Ну, в общем, я надеюсь, что вы сегодня, добираясь до дома, не стоите в московских пробках, проскакиваете их легко и на одном дыхании, а если в дороге находитесь, то знаете, что нужно делать. Бамс, русское включили, и все сразу стало хорошо. Впереди до окончания этого часа у нас Слава, Юрий Киселев и «Чай вдвоем». Я, Юлия Калинина, останусь с вами до полуночи. Я надеюсь, что дорога и вечер будут исключительно добрыми.

0: Реклама на русском. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
4: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
3: И можно заехать сразу?
4: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
2: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
5: Все в шоколаде. Так говорят те, кто уже побывал в ТЦ «Шоколад». Купить продукты, посидеть в кафе, организовать досуг – легко. В ТЦ «Шоколад» художественные секции для взрослых и детей. Все для кулинарии, спорта и для развлечений. Сладкая жизнь начинается в ТЦ «Шоколад». Лежневская, 117.
2: Весна – время перемен. Твой старый диван и немодная кухня кричат:
6: «Нам пора на свалку!»
2: Приходи за

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Хотели любимых песен? Так слушайте.
4: Опять одна, да пьешь, да

0: радио. Лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: 16% признаются, что лучше бы сослуживцы оставались в неведении и не знали вообще, когда у кого дыре. В общем, мне кажется, это может быть из-за того, что люди, во-первых, скрывают возраст, во-вторых, не хотят проставляться на работе, ну, знаешь, тратить деньги, это все.
4: А у меня сразу в голове зазвучал вот этот голос неприятный. Люди, не уезжайте, кто не сдавал! Не уезжайте! У Маши селезневое прибавление!
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин примут декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Это произойдет в рамках визита российского президента в Пекин, рассказал журналистам помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков. Визит начнется завтра вечером. Всего планируется подписать порядка 40 документов. Путина в Китае будет сопровождать большая делегация чиновников и бизнесменов. Перед поездкой российский президент записал видеообращение к гражданам КНР. Также Ушаков заявил, что никакой увязки между визитами Путина и Трампа в Китай нет, поскольку дата была согласована еще в феврале. Россияне стали реже покупать продукты онлайн. Оборот с января по март вырос на 24% год-году, но это минимальный квартальный темп роста минимум с начала 2023 года, пишет Коммерсант. По мнению экспертов, замедление связано с ростом издержек ритейлеров и перебоями со связью в регионах. В частности, в ассоциации компаний интернет-торговли работу отрасли напрямую связали с ограничениями мобильного интернета. Еще россияне стали избирательнее в тратах, что в равной мере отражается на всех форматах торговли. Из России сейчас можно улететь прямыми рейсами в меньшее число стран, что в СССР во время железного занавеса. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Летом рейсов станет еще на четверть меньше, чем зимой. Основными причинами снижения числа прямых рейсов стали боевые действия на Ближнем Востоке, а также топливный и геополитический кризис на Кубе и в Венесуэле. Зимой маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, летом же будет 31-32 страны. В Санкт-Петербурге сегодня отмечают триумф «Зенита». Команда стала чемпионом России в 11 раз. Это не только титул, это еще и рекорд по количеству побед. В первенстве страны «Зенит» обошел «Спартак». Игроки вернулись в Петербург из Ростова-на-Дону, и в центре города их встретили тысячи болельщиков. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

бывало ли лучше? Этому Серябкину узнаем, когда она вернется из незапланированной поездки в город на Неве. Буквально пару минут назад певица в своих соцсетях опубликовала свежайшие фото из Питера, где она отдыхает вместе с супругом. Причем сбежали туда влюбленные вдвоем. Буквально никому ничего не сказали. И да, жизнь семейная – это хорошо. А романтика лучше. Ну вот хотя бы время от времени. Ольге желаю успехов творческих, успехов в личной жизни. Естественно, каникул классных. Ждем, как всегда, отчетов, фотоотчетов в соцсетях. Ну а вам, дорогие мои, хочется пожелать и любви, и романтики, и отдохновения от праведных трудов. О, как сказала. Пусть в ближайшие часы проходит в компании любимого русского радио легко и комфортно. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи. Подпевать нам будут отпетые мошенники Бахтей Туркен.

0: Реклама на русском.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-500.

казалось бы, Алексей Воробьев столько классных песен написал, однако останови любого на улице и спроси, вот какую песню Алексея Воробьева вспомните прямо сейчас, и тут же вам каждый напоет именно этот трек. Вообще один из моих любимых, потому как каждая девчонка, я уверена, что здесь я не исключение, воображает себя на месте вот этой сумасшедшей немного, но неизменно прекрасной барышни. А вообще, знаете, не устаю радоваться тому, что между двумя сумасшедшими увлечениями – футболом и музыкой – Алексей Воробьев все-таки выбрал последнее. Возможно, он стал бы блестящим футболистом, но какого певца мы бы потеряли? Ах, друзья мои, здесь в эфире любимого русского только такие яркие, незабываемые личности появляются. Маша Вебер уже совсем скоро, потом Hi-Fi, Мари Краймбрери и Андрей Губин на русском.

По приблизительной статистике, имя Лиза или Елизавета в стране носит не менее 1,5 миллионов. 1,5 миллионов. Представьте наших соотечественниц. А еще это имя уже много лет входит в десятку самых популярных в стране. Ну что, выбор отличный, потому как Лизы, они про сочувствие, про нежность, про заботу. А вот следующий гость нашего вечернего эфира, он носитель имени твердого, творческого. То есть это человек, который умеет добиваться поставленных целей. Дмитрий Колдун и «Музыка моя». Горяченная премьера сезона в продолжении этого часа. Наслаждайтесь.

0: Люблю, включаю, слушаю. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три. Важных слова одна, что я оставлен на

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на русском. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Люле Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: «Русское радио». Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+.
12: Слушайте, я вас не знаю, вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

надо, Елена, чужим солнцем разбрасываться, потому как Елена Терлеева, уроженка холодного Сургута, может быть, так и не завязана на солнечном тепле, на свете вот этом прекрасном, без которого мы совершенно точно жить не можем. Зима была уж очень долгой, уж очень холодной. Может быть, для кого-то привычно, а мне так поднадоело. И я очень дорожу тем тропическим теплом, которое сейчас в столице установилось. Говорят, в ближайшую неделю будем вот в таком курортном режиме существовать. Поэтому забери солнце с собой. Нет, пойте это где-то в другом месте. Может быть, где-то Шпицберген, Антарктида, куда-то туда. Но мы здесь на русском продолжаем солнечное настроение дарить всем вам без исключения. И дабы не быть голословной, напомню-ка я вам наши координаты. 916-003-105,7. Зачем, вы спросите? А затем, чтобы послания ваши как можно скорее прилетали в наш стол заказов. Он, как всегда, стартует в 22 по Москве сразу после выпуска новостей. Кроме этого, не забывайте, дорогие мои, заглядывать в наше сообщество ВКонтакте, в Одноклассниках. Буду ждать. Пишите.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Реклама на русском.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Впервые обмен старого золота на новые украшения. 10 тысяч рублей за грамм. Во всех салонах «Золотой век» и «Эстет». Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Перец красный 219,90. Томат тепличный 139,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 14 по 19 мая в высшей лиге.
6: Занимайся спортом. Занимайся в новом тренажерном зале Dorso Club. Вас ждут групповые и персональные занятия с профессиональными тренерами. Йога, пилатес, большой бассейн. Ограниченное количество карт. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500.

0: слушает страна.
1: Семь цифр и звонок. Семь цифр и гудок. Как мне найти любовь твою?
0: Русское радио.
2: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед. Мне сегодня повезет.
0: Слушайте лучшее.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. США еще на 30 дней продлили разрешение на отдельные операции с российской нефтью, которая уже загружена на суда. Решение позволит наиболее уязвимым странам получить доступ к нефти, которая сейчас находится в море, заявили в Вашингтоне. Америка готова отдельно прорабатывать лицензии с государствами, которым такие поставки нужны, сообщает информационное агентство Регнум. Предыдущее разрешение истекло 16 мая. В американском Минфине ранее объясняли, что временное снятие ограничений нужно для стабилизации рынка энергоносителей из-за кризиса на Ближнем Востоке. Производители напитков, молочки и продуктов предупредили о росте цен. Все из-за удорожания пластиковой упаковки. С начала военного конфликта в Персидском заливе цена на ПЭТ-тару выросла до 50%, пишет «Известия». Основная причина – рекордный рост стоимости нефти и нефтепродуктов, используемых при производстве такой тары, а также дефицит сырья из Китая. В сегментах, где упаковка занимает значительную долю себестоимости, удорожание будет сильнее всего. Ждать повышения стоит через несколько месяцев. В Госдуму внесли законопроект, который позволит учитывать ипотеку при расчете помощи малоимущим. Предполагается, что для назначения выплаты из дохода будут вычитать обязательные платежи по ипотеке для единственного жилья. По мнению авторов инициативы, учет ипотечных платежей позволит точнее отражать материальное положение людей и снизить административные барьеры для соцподдержки. В России создали технологию, которая позволяет изготавливать авиационные электродвигатели с помощью 3D-принтера. Разработка сокращает трудозатраты и сроки производства. При этом двигатель остается мощным и компактным. Он подойдет для дронов, небольших самолетов и электромобильной техники. Прототип агрегата планируют напечатать уже в этом году. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов», и Юлия Калинина уже ждет ваши приветы и поздравления.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, да что там? Жду, не переставая, да, собственно, уже дождалась. Достаточно наши мессенджеры открыть, чтобы убедиться в том, что несмотря на понедельник, который, как известно, день тяжелый, ближе к вечеру, есть у вас и силы, и энергия, и настроение хорошее, чтобы поделиться ими со всей страной, со всем миром, рассказывать о торжествах, казалось бы, маленьких и семейных, и пусть они станут поводом для радости для миллионов наших слушателей. Координаты неизменные: 916-003-105-7. Мессенджеры наш к вашим услугам, кроме этого сообщества ВКонтакте и в Одноклассниках. Ольга Деревянченко пишет: поздравьте, пожалуйста, мою дочь Настюшу с днем рождения, с 12-летием, дорогая. Песню в подарок самую хорошую, пожелания самые добрые, радости, добра и удачи. Дорогая новорожденная, чудная Настенька, пусть мечты и чаяния ваши сбываются все без исключения. Всех новорожденных этого дня, 18 мая, поздравляю. Дорогие мои, я надеюсь, что все в вашей жизни будет так, как вам того хочется. Люба Толкачева передает привет Али, говорит, что любит и ждет новой встречи. Коля Попов по традиции смайлик отправляет Николаю всего наилучшего. Павел Кучеров пишет: добрый вечер, легкого эфира, Павел, огромное спасибо. В эти жаркие дни желаю всем весенней свежести и чтобы погода нас всегда радовала. Передаю привет всем друзьям, желаю самого хорошего. Дорогой Павел, с вами только так. Настроение отличного, улыбок и радости вам и вашей семье. Роман Шишкин пишет: Юль, хорошего эфира. Рома, вам доброго вечера и еще раз всего наилучшего. Друзья мои, ну что, мы начинаем.

Приятными глупостями привет передавать. Ведь в конце концов, когда, как не вечером понедельника, сказать себе: ну все, хватит, теперь только отдых и только хорошее настроение. Большой привет самому любимому Андрею. Мне с тобой очень хорошо, это пишет очаровательная Алена, город Шахты, на связи. Аленушка, вам и вашей второй половинке приветище. И снова о любви, на сей раз Наталья пишет: привет, Димуля, не могу без тебя, очень люблю, всегда оставайся рядом со мной, я только с тобой счастлива. Дорогая Наталья, я надеюсь, Дмитрий вас услышит, и все у вас будет хорошо. Берегите друг друга. Бодрого вечера. Большой привет любимой женушке. Юлюшка, солнышко мое, ты самое-самое наилучшее в мире. Обожаю тебя. Это пишет романтичный Роман. Роман, как же хорошо написали. Просто нежность в каждом звуке. Завидую Юле, и я уверена, что все у вас будет хорошо. Берегите друг друга. Текс, еще Мариночка нам пишет: большой привет из Нижневартовска. Поздравьте мою подругу Лилю. У нее сегодня день рождения. Будь жизнерадостный, любимый, счастье, океан, здоровье, как небо бескрайнее. И пусть у тебя все будет замечательно. Мариночка Андреева поздравляет, дорогая Лиля, с праздником вас и от всей нашей команды. Еще раз всем новорожденным этого дня, 18 мая, всего самого доброго.

0: Лето действительно зовет. Уже планы на каникулы устроятся как сами собой. И погода, безусловно, располагает к тому, что, ах, думать хочется только о лете. Большой привет, любимая русская. Передаю огромный привет родным и знакомым, особенно брату Володе, подружкам Рите, Ире, Тане, соседкам Вале, Алле, Ире и Вике. Всем желаю добра, счастья, мира, отличного настроения в эту чудесную погоду. Пишет нам Татьяна Жаркова. Танечка, дорогая моя, вам привет еще большой. Здорово, что вы вместе с нами. Очень рада, что вы есть. Текс Виталий сообщает. Передайте привет всей нашей большой семье, программисту Алексею, Алисе большой привет. Ну и для меня тоже приветик имеется. Виталий, огромное спасибо. Поздравьте, пожалуйста, моего племянника Александра Хусаинова с 25-летием. Ого, какая дата красивая. Желаю попутного ветра, достижения заветных целей. Тете Юлии вся семья присоединяется. Родители, это и ваш праздник. Ну, безусловно, ребенку 25. Дорогие мои, спасибо вам огромное за то, что делитесь радостью и хорошим настроением. Ну что, давайте еще раз всех новорожденных этого дня, 18 мая, поздравим. Всего наилучшего, дорогие мои. Будьте счастливы.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

эту музыкальную композицию, можно сказать, премьерное ее исполнение мне удалось услышать вживую на церемонии «Золотой граммофон», причем юбилейный. Это было по-настоящему здорово. Большой привет городу Липецку и селу Доброе. Миша Бычков, большой привет, пламенный приветик всем таксистам. Отличного настроения Сергей желает. Сергей, живописное у вас фото на аватарке. Очень понравилось. Большой привет, поздравьте мою сестру. Ей сегодня исполнилось, та-дам, 10 лет. Мы всей семьей поздравляем, желаем ей счастья, здоровья, исполнения желаний. Мы тебя очень любим. Мама Марина, папа Игорь подписались, сестры Вика, Вера, Карина, а еще зять Саша и зять Андрей. Большое спасибо Русское радио, и это пишет Вика Виктория. Виктория, не забудьте написать, как зовут вашу дорогую новорожденную, но мы ее еще раз поздравим. Елена Пантера пишет, всем привет, я Лена, живу в Ташкенте, хочу передать привет моей подружке Оксане, ее милым котикам Персею, Гуччи и Анфисе. Живут они все вместе в городе Гусь Хрустальный. Песню в подарок, естественно, самую лучшую. Малика Абдикадирова также с поздравлениями. У нас уже за полночь, уже наступило 19 мая. Хочу поздравить мою сестру Жанну с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, успехов в работе, исполнения всех мечтаний. Дорогая Жанночка, с праздником вас, с днем рождения. Пусть все будет хорошо. Ну и в первую очередь поздравляю вас с тем, что у вас есть такая классная сестра. Яся Папина всем друзьям без исключения передает большущий привет. Ну, правильно, чтобы никого не забыть.

вы, друзья мои, непременно возвращайтесь, потому как здесь, в столе заказов, мы неизменно вам рады. Папа Олег просит передать привет сыну Вадиму, сообщает, что проживают они в Германии, занимаются ремонтами, и пусть у всех все будет хорошо. Всем отличного настроения, ну а вам, ребят, удачи в работе, я уверена, что все будет спориться. Большой привет, любимая русская, хочу передать привет лучшему другу Алексею. Алексей, ты самый-самый лучший друг на свете. Для меня, как всегда, пожелание отличного эфира, это Анюта, пишет город Орел, если я не ошибаюсь. Андрей сообщает, поздравьте, пожалуйста, Валерию с 10-летием. Поздравляю с твоим чудесным днем, мы тебя очень любим. Пусть каждый день приносит тебе маленькие победы, большие открытия, невероятные ощущения. Ты самый важный и любимый человек для нас на всей планете. Заметьте наше сообщение, просит Андрей, Андрей уже заметили. А дорогая чудная новорожденная Валерия, вас с праздником 10 лет. Ох, как же здорово. Виктория Тори пишет, поздравляю всех слушателей Русского радио с Международным днем музеев. Всем желаю крепкого здоровья, позитива. Ходить в музеи, естественно, это здорово и увлекательно. Дорогая Виктория, вам и городу Санкт-Петербургу, городу музеев, действительно. Мои наилучшие пожелания, самого доброго вечера. Оставайтесь с нами.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера. Каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на русском радио. Реклама на русском.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Я бы никому не рекомендовал опаздывать на совещание. Оно придется сидеть в первом ряду. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: дорогие мои, каждому из вас хочется пожелать, чтобы всегда вас звали те, кто вам дорог, и чтобы сердце ваше билось в унисон с сердцем самого дорогого вам человека. А может быть, рядом с вами сейчас коллеги прекрасные находятся. Рассказывайте. Татьяна Алексянина сообщает: передайте привет моим коллегам, девочкам прекрасным из пекарни в городе Ладейное поле. Они труженицы, работают ночами, заметьте, в такую жару, пекут пирожки и хлебушек на утро. Всем добра, спасибо. Дорогая Танечка, благороднейший труд, и я уверена, что те люди, кого вы угощаете вашей продукцией, они, безусловно, самые счастливые на свете. Еще имеется большой-большой привет, нам передает Кристина. Она сообщает вот что. Я рада поделиться своим достижением, окончанием магистратуры в Университете Техаса по направлению международная политическая экономика. Да, здравствует свобода. Прилагаю фото с выпускного. Дорогая Кристина, вам, семейству вашему всего наилучшего. Берегите себя, будьте счастливы. Привет, русская. Передайте привет всем, кто меня знает. Пишет Валентина Сизова и Татьяна П. Также всем желает доброго вечера. Большой привет всем, кто меня знает. Опять-таки, это Танечка Медведева. Всем хорошим и плохим Сережкам и Алешкам самого доброго вечера. И пусть у всех все будет замечательно, дорогая Танечка. С вами только так. И я ничуть не сомневаюсь, что летящей походкой вы отправитесь в сторону счастливого завтра. Дорогие мои, за стол заказов огромное спасибо. Все молодцы, оставайтесь на позитиве.
1: Стол заказов Русского радио. Месяц.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Тверской области обломки беспилотника упали на крышу девятиэтажки в Удомле. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев. По его словам, жители не пострадали. В квартирах, по предварительным оценкам специалистов, разрушений нет. Эвакуация не потребовалась. Около часа назад в Московской области была объявлена беспилотная опасность. Продажи туров на летний сезон сократились на 10-15% по сравнению с 2025 годом. Все это несмотря на рост доступности перевозок и сдержанное подорожание отдыха не более чем на 5%. Среди ключевых факторов снижения спроса эксперты называют геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и стремление туристов сокращать расходы. Турция нарастила долю в структуре продаж с 30 до 30%, доля Египта превысила 10%, а спрос на Вьетнам вырос в 3,5 раза. Внутри России ситуация неоднородна. Например, Сочи потерял 12% туристов, а Анапа показала рост на 40%. В старших классах появятся новые единые учебники по обществознанию. Для 11 классов их ведут с 1 сентября следующего года. 9 и 10 классы перейдут на новые пособия уже этой осенью. Главным редактором издания стал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. В авторский коллектив также вошли юристы, экономисты, социологи, историки, университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. Каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляет мужчины. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные социального фонда. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Это чуть ли не в 10 раз больше, чем, например, в 2022 году. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. С новостями вернусь буквально через час. А далее в эфире Юлия Калинина и «Хиты на русском».
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, судя по столу заказов, который прошел буквально недавно, настроение ваше не оставляет желать лучшего, и это рабочее, нет, уже не пяти, уже, наверное, четырехдневка пройдет быстро и легко и максимально продуктивно для каждого из вас. Ну и если кто-то спросит у вас: слушай-ка, а ты сова или жаворонок? Можете сказать: я феникс, я гордая птица. Каждое утро я возрождаюсь для того, чтобы поразить мир красотой, умом и талантом. Я уверена, что все у вас получится, все будет по плечу, потому как есть такая наработка. Народная примета. Как день закончишь, так следующий встретишь. Это я только что придумала. Ладно, ладно. Но тем не менее, давайте создавать свои приметы. Например, провожать день в компании любимого русского радио и встречать с нами же. Я, Юлия Калинина, с вами еще целый час.

Доброго вечера, это Русское радио, меня зовут Юлия Калинина, всем привет! Знаете, о чем подумалось мне сейчас? Как часто мы с вами становимся заложниками стереотипов? Если девушка-блондинка, значит в голове у нее сахарная вата. Если котик, то непременно белый и пушистый. А если понедельник, то ух, как страшно, день тяжелый. Хотя психологи утверждают, что самый тяжелый день – это, как ни странно, воскресенье, причем вторая его половина. И вот ровно настолько, насколько ожидание праздника лучше самого торжества, вот это предчувствие рабочей пятидневки – оно нас ого-го как подавляет. Поэтому кто-то один сказал, мол, понедельник день тяжелый. Да нет же, нет, он будет таким, каким вы его сделаете. И я думаю, что вы его уже сделали хорошим. А мы, скромные труженики пульта и микрофона, в этом действии сыграли не последнюю роль. Поверьте, и вторник, и среда также будут замечательными по одной простой причине. Мы с вами завтра вечером вместе и послезавтра тоже. Только никому не говорите, это секрет. А вот в том, кто будет звучать в ближайшее время здесь на русском, секрета нет вовсе. Полина Гагарина, «Звонки» и «Асия», а еще «Астудия» и «Тестостерон».

самом деле большинство сложностей мы выдумываем себе сами. Такое ощущение, что кто-то из нас решает, вот что-то мне скучно живется. Причем делает это иногда совершенно неосознанно. И бамс, начинает выстраивать сложности на ровном месте так, чтобы жизнь превратилась в триллер, в детектив или в какой-то, не знаю, роман со слезами, с прощаниями, с расставаниями. Так, чтобы обязательно душещипательно и до донышка сердечко доставало. Дорогие мои, давайте проще относиться к этой жизни, улыбаться чаще и радоваться тем маленьким счастливым радостям, которые возникают каждое мгновение. О, соловей запел, вот сирень зацвела. Это ли не повод для улыбки? А уж если увидели в небе полную луну, и это верный признак того, что нужно взять свою вторую половинку за ручку и отправиться гулять, несмотря на то, что самое начало рабочей недели. И пусть волшебное чувство под названием «любовь» никогда не вылечивается. Слушайте «Русское радио», влюбляйтесь в хорошую музыку.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

Ну что, по-моему, одно из главных искусств, которое должна освоить каждая хорошая жена, это убедить мужа в том, что все, что происходит вокруг, исключительно для него. Помню, что в моей семье была такая ситуация, очень мне хотелось повесить розовые шторы, а супруг, естественно, настаивал на темно-коричневых, фу-фу-фу. А, в общем, повесила я светло-розовые шторы, и было это очень красиво, а когда он вернулся с работы и увидел вот это великолепие, он сказал: «Ну и что это?» Я сказала: «Как ты мог так отреагировать? Это же все для тебя. Я так старалась». Тут дальше необходимо немножко подражать губами и дать слезу в голосе. Тогда точно все будет хорошо. Дорогие мужчины, я надеюсь, вы последнюю сентенцию не слушали. В общем, знайте, все, что происходит, происходит исключительно ради вас.

0: как это бывает, человек еще ничего не сказал, но так красноречиво смотрит, что все становится понятно без всяких субтитров. Коллега мой Миша Набоков уже напротив меня и как бы намекает, что мне, наверное, уже пора. Привет, Миш.
1: Привет, Юль. Я ни на что не намекаю, но по поводу взгляда ты действительно права, потому что один лишь женский взгляд действительно может нанести ранение мужчине. Я помню...
0: Да?
1: Да, конечно. Потому что на нас это действует. Вот ты на меня сейчас смотришь, мне неловко немножко.
0: Да?
1: Не смотри,
0: ладно,
1: не смотри, отвернись. Я помню, однажды сделал комплимент девушке, мне действительно понравились ее глаза, взгляд. Я сказал, у вас прекрасные глаза, я в них тону. Я тону в ваших глазах. И она мне ответила, вообще-то они у меня карие. Михаил, вы понимаете, в чем вы тонете? И я
0: в крепком кофе.
1: Да. И, в общем, это ранение до сих пор у меня такое.
0: Ты понимаешь, я замечала много раз. Мне муж делает комплименты.
1: У тебя, кстати, тоже карие глаза.
0: Да? Такие, знаешь, я бы сказала, зеленцой.
1: То зеленцой. Есть это, я в
0: болотце, да, да. Такие,
1: ну, видишь, ну, из меня комплиментатор очень плохой.
0: Да, нормальный, на самом деле. Просто я замечала, что вот муж мне делает комплимент, а я такая, да ладно, ладно, это все уже было, все мы это уже слышали. Парни бывают гораздо романтичнее, чем мы, поэтому, девчонки, давайте как-то менять вот эту историю, потому что неловко получается.
1: Помягче просто, помягче.
0: Помягче, конечно.
1: Потому что мы, парни, создания тоже очень
0: нежные,
1: такие,
0: трепетные, прекрасные.
1: Да.
0: Вот, я еще раз тебе посылаю мощный сигнал своим
1: опять
0: взглядом.
1: Опять ты смотришь на меня, мне неловко.
0: Как бы намекаю, что вот все, я уже пошла.
1: Я застеснялся, Юля, и все.
0: Держись, Миш, держись.
1: Давай.
0: Я уверена, что наши слушатели, они смотреть на тебя не будут, а слушать будут с удовольствием, как всегда. Друзья мои, я с вами прощаюсь до завтра, до 8 вечера. За вечер минувший огромное спасибо. Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Иванове активными темпами латают дороги. С начала года ямочный ремонт провели на более чем 200 объектах улично-дорожной сети. Литую смесь дорожники готовят на собственном заводе и доставляют ее в специальных термос-бункерах. Планы ямочного ремонта формируются ежедневно на основе данных мониторинга дорог, сведений от ГАИ и сообщений от жителей в соцсетях. На некоторые участки приходится возвращаться по несколько раз, поскольку из-за перепадов температур весной асфальт разрушается быстрее. Также в городе стартовал комплексный ремонт дорог. Сейчас в работе более 10 улиц. В России начали дорожать морепродукты. Как пишут «Известия», на фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лососевые рыбы по более высоким ценам. Дополнительное давление на рынок оказывает экспорт. Отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж. Из-за этого на внутреннем рынке возник дефицит морепродуктов. В результате ресторанные сети начали искать более дешевые аналоги и повышать цены в меню в отдельных случаях до 25%. При этом участники рынка опасаются снижения спроса на фоне замедления потребительской активности населения. Россия снова разрешила детям до 14 лет въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МИД. Такой порядок будет действовать до конца следующего года. Ранее требования ужесточили. Детям для поездки требовался загранпаспорт. Ведомстве объяснили это борьбой с незаконным вывозом несовершеннолетних по чужим или поддельным документам. Туристическая отрасль просила вернуть прежний порядок, в том числе для поездок в Абхазию. Теперь пересекать границу снова можно по старым правилам.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков вместе с вами. Буквально только что разговаривал с мамой, они с отцом сейчас на даче. 30 минут мне рассказывала, как там поют соловьи, как поют соловьи, это что-то. Ну, я сначала позавидовал, сразу захотелось куда-нибудь за город рвануть, а потом я так подумал, у нас тут на русском радио не то, что поют соловьи, орлы, Григорий Лепс и Мот. Ну хорошо же как, а? Наслаждаемся.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Парни, запомните, знакомиться с родителями девушки лучше всего на свой день рождения. Я однажды так и поступил. Ее мама меня поздравила, сказала: «Михаил, желаю, чтобы все твои мечты сбылись». И девушка такая: «Мам, ты ему сейчас всякого нажелаешь, а мне это потом исполнять придется».

0: Миш Набоков, Тарасков радио вместе с вами. И если ваша половинка во сне стягивает с вас одеяло, поверьте, это все еще не так страшно, потому что один мой друг по секрету мне рассказал, как у них это происходит с супругой, когда его жена Вера засыпает, как он мне сказал, просыпается мафия. Значит, представьте, вот первое одеяло она во сне стягивает с мужа, запихивает под себя. Он приносит запасное, второе, которое она также стягивает и уже утрамбовывает между собой и стенкой. Третье, она наматывает себя как кокон. И утром муж ей за завтраком говорит: я, конечно, понимаю, что у Веры Геннадьевны период гнездования, но я вообще-то замерз.
1: Если

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

Гриша Набоков на Русском радио вместе с вами. Лично я считаю, что в этом абсолютно нет ничего такого, если, допустим, жена, да, зарабатывает больше, чем муж. У меня вот есть одна такая знакомая пара. Многие друзья упрекают его, говорят, ну что ты за человек такой, вот, мужик, да, он должен быть добытчиком. А он улыбается и всем отвечает, а я и есть добытчик, добыл классную женщину.

Миша Набоков, Тарском радио, вместе с вами. У меня есть одна знакомая, которую коллеги называют «Властелин колец», потому что она перед работой снимает все свои кольца, 9 штук, примерно даже больше, вешает на цепочку на шее и так носит всю смену, чтобы не потерять. Недавно я решил ее повеселить и подарил копию того самого кольца, которое носил Хоббит, и сказал ей: вот посмотри, посмотри, что там написано. Это язык Мордора. И она такая смотрит и говорит: да, здесь написано «Made in China».

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Девчонки, учитесь, как нужно действовать в экстренной ситуации. Одна моя знакомая немножечко помяла машину мужа, и чтобы он не ругался, знаете, что она сделала? Просто спрятала его очки, и все. И когда машину починили, очки чудесным образом нашлись.

0: Ча-ча-ча.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А сегодня, между прочим, день рождения кубика Рубика. 52 года ему исполняется. Друзья, если верить моим данным... Кстати, есть такой... Ну, все, хватит уже аплодировать. Есть такой интеллектуальный анекдот про виновника сегодняшнего... Кубик Рубика и спрашивает его: «Ты кто?» «Я кубик Рубик». «А я кто?» Думает колобок. «Шарик». Лошарик, что ли? Если вы находитесь в такой же невероятной юмористической форме, обязательно напишите в стол заказов на русском радио мне, Миша Набокову. Если нет, тем более пишите. Это можно сделать в нашей группе ВКонтакте. Пожалуйста, в Одноклассниках. Будьте любезны. В наших мессенджерах по номеру 8-916-003-105,7. И предлагаю начать передавать приветы прямо, что называется, по алфавиту. Кто у нас первый?
2: Алло.

Отличнейший привет от Русского радио, не от Миши Набокова, всем, кто прямо сейчас, возможно, давит виноград прямо ногами голыми с такими аппетитными звуками. И, кстати, можно и привет передавать в этот момент, потому что руки-то свободны. Всем добра и мира желает Анатолий из Красноярска. Большой теплый привет всем нам передает Натали. Отдельный привет дорогому мужу Алексею. Цитата. Хочу ему сказать, что он самый лучший на свете. Я его очень сильно люблю. Мы сейчас едем из отпуска и слушаем вас. Замечательно. Ася передает также огромный привет своим друзьям, всему Ставрополю. И что еще, Ася? Ага. А мы-то обнаружили и увидели, что Ася написала, не все читают сообщения, написала Ася, а мы взяли и прочитали. Стыдно, Ася.

И мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Вот она, вторая. Вторая порция приветов и сообщений. Тоже горячая, тоже такая приятная. Доброе утро. Всем чудесного, позитивного дня, отличного настроения. Коллегам Анне Рауткан и Наташе огромный привет передает Светлана из Забайкалья. Так, что еще интересного? Процитирую. Давайте я процитирую сообщение. Так, я никогда не слышал, чтобы был день рождения у наших статистов. Надо его как-нибудь отметить и передать им привет. Ведь они, не жалея ладоней, трудятся для нас по ночам, написал Сергей из Ставрополя. Ну что, статисты, вы здесь или нет? Подайте нам звук, да? Статисты здесь, давайте у них спросим. Вы хотите, чтобы мы вам привет передали, нет? Нет, они говорят, не хотят. Не хотят они привет, они домой хотят. Тишина.

0: разгаре, и вы принюхаетесь. Чувствуете? Чувствуете, чем пахнет? Это же праздничный торт. Привет! Привет Екатерине, Катюше. У нее сегодня день рождения! Катюша Парфентьева. Цитата. «Я тебя очень сильно люблю и скучаю. Армавир тебя ждет. Все твои мечты сбудутся». Это, кстати, написала Екатерина. А вот интересно, что Катюше Парфентьевой пожелает Мари Краймбрери?
1: То

потанцевались. Теперь давайте привет и послушаем двум Димам, трем Артемам и одному Максиму. Большой привет от девчонок. Вот так. Цитата, процитирую сообщение. Что сказать? Такое какое-то прям даже поэтическое начало у нас. Утро прекрасное. Погода очень теплая для Урала. Жизнь прекрасна. Всем привет и хорошей музыки желает Елена из Екатеринбурга. И как это все-таки приятно, да, когда наши желания полностью совпадают с нашими возможностями.

А вот это здесь, в столе за казахстанском радио, мы просто обожаем, друзья, потому что это, внимание, ответный привет. И кому? Светлане Аржанцевой. Доброго утра, прекрасного настроения, позитива, хорошего денечка желает Анна из Забайкальского края. Елена написала, процитирую сообщение, поздравьте, пожалуйста. Так, поздравляем кого с днем рождения прекрасного человека? Катюшу Сергиенко из Твери. Пусть сбываются все мечты, крепкого здоровья и любви. Ну, Катюше, безусловно, ну, конечно же, приятно, да? Но, мы-то знаем, Катюша, правда? Кого она ждет на своем празднике, для кого она, как говорится, приготовила стульчик и даже несколько раз его протерла. Ну, конечно, для Димы.

тоже прилетела в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Юрий передает огромный привет всему Великому Новгороду, всем, кто сейчас на дежурстве. Например, Василий, он тоже сейчас на службе, а Евгений, товарищ, сейчас на производстве, заехал на фуре. В общем, цитата, мы сегодня работаем. Ну, работать это хорошо, безусловно, но все-таки, друзья, небольшую паузу, скажем так, переменку, да, все-таки надо устроить, потому что, как наверняка в школе говорил своим учителям будущий певец Мот, перемены — это красиво.

0: лишь войн, опасный Детройт, я за тобой, как никто.
1: Стол заказов на русском радио.

0: На этом с приветами пока все. Я, Миша Набоков, остаюсь вместе с вами на Русском радио. И возвращаясь к песне Полины Гагариной «Драмы больше нет», я сам служил в театре и полностью согласен, что главным и самым трудным жанром в театре является не комедия, трагедия или драма, а ремонт.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.